0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с выпуска новостей.
0: Новости.
1: В венгерском городе Гёделу проходит встреча глав правительств стран Вышеградской четверки – Чехии, Венгрии, Польши и Словакии. На саммите обсуждаются вопросы миграции и энергетической политики. Председатель польского правительства Дональд Туск заявил во время координационной встречи глав правительств, что Вышеградская четверка возвращается. Премьер-министр Петер Мадьяр считает, что это объединение должно восстановить былую славу и, в частности, влияние в Европейском Союзе. В ходе саммита премьер-министр Словакии Роберт Фице проведет ряд встреч. В западнословацком городе Трнава впервые в Словакии состоялось заседание комиссии Европейского комитета регионов по социальной политике, образованию, занятости, исследованиям и культуре. В мероприятии приняли участие 132 представителя стран-членов Европейского Союза, включая мэров, глав региональных администраций, ученых и экспертов по региональному развитию. Главными темами встречи стали поддержка социальной политики, арендное жилье, европейская конкурентоспособность, развитие малого и среднего бизнеса, стартапов и инноваций. Важной темой встречи стал новый европейский Баухаус – инициатива, направленная на объединение устойчивого развития, архитектуры и качества жизни. Пилотные проекты могут стать системными решениями, например, в области оживления заброшенных промышленных зон или развития арендного жилья. Опыт Австрии, полученный в ходе успешного выдвижения кандидатуры на пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН, может оказаться полезным для Словакии, которая претендует занять этот пост на период 2028-2029 годов. Об этом заявил госсекретарь МИД Словацкой Республики Марек Эшток в ходе встречи с представителем Министерства иностранных дел Австрии Николаусом Маршиком. Партнеры обсудили текущие вопросы словацко-австрийских отношений. Особое внимание было уделено меморандуму о взаимопонимании по трансграничному развитию. На встрече также обсуждалось региональное сотрудничество в рамках Славковского формата, председателем которого в настоящее время является Словацкая Республика. В Брюсселе состоялась встреча молодых ученых из стран ЕС, посвященная внедрению искусственного интеллекта в здравоохранение. В ней приняли участие 40 исследователей из 7 европейских стран. Словакию представляли 9 ученых из Словацкой академии наук. Главная цель встречи – расширение сети научных контактов, а также возможность получения европейских грантов, подготовка проектов и укрепление международного сотрудничества. Друзья, более подробно с новостями можно...

0: Именно здесь мы видим возможность для наших технологий, считает биотехнолог Ростислав Крампл. Словацкие ученые разработали устройство на основе мембранной сепарации и нанофильтрации, которая в основном удаляет ионы тяжелых металлов из грунтовых вод. Ключевым моментом является сочетание мембранной сепарации, нанофильтрации и интеллектуального управления процессом. Благодаря этому мы можем удалять из воды широкий спектр загрязняющих веществ от микроорганизмов до растворенных химических веществ при сохранении высокой эффективности и низкого энергопотребления, пояснил Ростислав Крампл. По словам экспертов, цель проекта состоит в разработке технологии, способной удалять загрязнение из грунтовых вод после добычи полезных ископаемых, а также фекальное загрязнение, бактерий, амебы и другие факторы, представляющие опасность для здоровья. В результате должна получиться питьевая вода. В то же время подготавливается новый проект AquaShield, который разрабатывается в сотрудничестве с компанией GoSpace Labs. Он предназначен для нужд армии. Его цель – дать военным возможность получать безопасную питьевую воду непосредственно в полевых условиях. Компания пояснила, что вместо привозной воды устройство может использовать воду из местного источника, анализировать ее качество и очищать, чтобы она была пригодна для питья. В кризисных ситуациях доступ к питьевой воде может быть так же важен, как доступ к энергии или здравоохранению. Наша цель – создать технологии, которые будут работать где угодно, от отдаленных населенных пунктов до воинских подразделений в полевых условиях, сказал биотехнолог Оливер Пукалик. Он добавил, что проект AquaShield сочетает в себе сенсорные технологии с автономной очисткой воды. Недостаточно просто очистить воду. Сначала нужно знать, что в ней содержится. Именно поэтому мы разрабатываем систему, которая может анализировать качество воды в режиме реального времени, а затем выбирать оптимальный метод ее очистки. Качество воды, по мнению экспертов, станет одним из самых больших вызовов ближайших десятилетий. Технология, которую разрабатывает словацкая компания BioX Technologies, может найти применение в будущем при стихийных бедствиях, гуманитарных миссиях и в регионах, где доступ к безопасной питьевой воде становится все более важной проблемой.
1: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. 24 июня в Словакии мы вспоминаем людей, которые подвергались гонениям во время тоталитарного режима. Мы побываем в музее жертв коммунистического режима, где хранится память о всех пострадавших в период с 1948 по 1989 год. В эти дни Братислава наполнена ароматом цветущей липы. Ее можно считать национальным деревом словаков. С ней связано немало легенд, исторических фактов. Памятной липе короля Матьея Корвина в этом году исполнилось 725 лет. Это дерево было свидетелем важных исторических событий. Об этой легендарной липе мы расскажем в заключении нашей программы. Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного.
2: Радио «Словакия Интернешнл».
1: По оценкам исследователей, жертвами тоталитарных режимов во всем мире стали около 100 миллионов человек. В Словакии это число составляет более 70 тысяч граждан, которые были репрессированы в период тоталитарного режима. В восточнославацком городе Кошице есть уникальный музей, который был создан в память о жертвах коммунизма. Он позволяет посетителям познакомиться с историями заключенных и подвергшихся пыткам выживших людей. Музей охватывает два периода правления коммунистов. Первый с 1945 по 1968 год, период так называемых жестоких преследований. И второй с 1969 по 1989 год, период нормализации, когда граждане подвергались преследованиям с использованием методов, державших людей в постоянном страхе. В музее представлены видеосвидетельства людей, ставших классовыми врагами в своей стране. Сегодня я приглашаю вас посетить музей жертв коммунистического режима в городе Кошице. Он находится в историческом центре города, в старинном здании.

0: экспонаты располагаются в подвальном помещении. Здесь создана атмосфера того времени, когда проходили репрессии и политические процессы. Об истории музея, его создании нам расскажет его директор Павел Гриц. И мой первый вопрос. Что послужило основой для создания музея?
1: Музеум возникло 24 июня.
2: Наш музей был основан 24 июня 2021 года. Это значит, что мы будем отмечать пятую годовщину его основания. Почему вообще возник данный музей? В Словакии уже долгое время шли дискуссии о том, что у нас должен быть музей жертв коммунизма, какой есть в других посткоммунистических странах. В Словакии также настала такая историческая необходимость. Мы нашли небольшое здание в историческом центре города Кошице, небольшой площади, около 300 квадратных метров, и стали размещать здесь экспонаты. У нас здесь две постоянные экспозиции. Есть также выставка литературы «Сам издата», которую в период строгой цензуры в Чехословакии люди издавали сами. В Государственной научной библиотеке в Кошице есть третья выставка. Она размещена в бывшем следственном изоляторе органов госбезопасности. Там когда-то была тюрьма. Мы показываем нашим посетителям, как проводились следственные действия чехословацкой ЭШТБ.
0: Большое значение в противостоянии тоталитарному режиму имела нелегальная литература, которая печаталась и здесь, в Чехословакии, или тайно привозилась из-за рубежа. Что можно было печатать, а что нет при тоталитарном режиме?
2: Это было время, когда публиковались только официально одобренные книги, газеты, и все они подвергались цензуре. Но если кто-то хотел распространить информацию и обойти цензуру, ему приходилось делать это запрещенными способами, то есть в форме самиздата или привозить тайно книги из-за рубежа. Множество книг на чешском издавалось в Германии, Канаде, Швейцарии и Австрии. В этих странах действовала свобода печати. Там можно было напечатать статьи и художественную литературу, которую нелегально провозили в Чехословакию. Были специальные маршруты, например, из Германии в Польшу, а далее через горы Высокие Татры по туристическим тропам. Сам издат перевозили в основном молодые люди, шли через лес и горы, как туристы. Это было опасное приключение. Однажды трое молодых людей, студенты университета, несли в рюкзаках 84 килограмма книг. Но их задержали на польской границе, арестовали и посадили в тюрьму. С ними обращались довольно жестоко. Потом властям как-то удалось договориться, и их отправили в чехословацкую тюрьму.
0: Есть ли в вашем музее собрание самиздатов? Какую литературу тайно провозили в Чехословакию? Могут ли посетители ознакомиться с этими изданиями? Являются ли самиздаты частью вашей музейной библиотеки?
1: Можно же мы единая книжница, которая имеет амбицию собирать самиздаты на Словенску.
2: Возможно, мы единственная библиотека в Словакии, которая собирает самиздат. Есть, конечно, несколько экземпляров в других библиотеках, но у нас их собрано более 300. А другие экземпляры пока находятся в хранилищах. В целом их более 6000. Когда мы публично объявили, что собираем самиздаты и эмигрантскую литературу, люди стали приносить или присылать посылки с самиздатом. У меня дома также была эта запрещенная при социализме литература. В 70-е и 80-е годы мы вырастали на ней, передавали почитать друзьям и знакомым. У меня был, например, «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. Эту книгу копировали и распространяли в нашей стране. Печатали на тонкой типографской бумаге. Самиздатской литературы в нашем музее достаточно много. Все издания мы уже каталогизировали и сейчас решаем вопрос с хранением. Для нее нужно специальное помещение, чтобы сохранить эту уже историческую самиздатскую литературу.
1: От 82-го года начали выходить...
2: С 1982 года начали в самиздате выходить журналы. Для их создания требовались редакторы, специалисты, которые бы писали статьи. В то время появились копировальные машины. Сначала ксероксы, офсетные принтеры, которые уже обладали большей производительностью, чем печатные машинки, на которых печатали самиздат. Эти полулегальные журналы содержали информацию, которой не было ни в газетах, ни в журналах, ни в книгах, издававшихся в то время. Например, когда в 1982 году я женился, нам с женой не хватало мудрых советов по созданию крепких супружеских отношений. И мы создали семейный журнал «Семья и общество», в котором было много ценных идей, как построить хорошие отношения в браке, как общаться, как прощать друг друга. И особенно супругам нужны были советы по воспитанию детей, потому что у молодых людей не было опыта в этой области, а книг по семейной психологии было очень мало. Хорошие книги по психологии также привозили тайно из-за рубежа. Даже по семейной психологии люди искали статьи среди самиздата.
0: Неужели в социалистической Чехословакии не было хороших психологов?
1: Прозвище мал Ползак. Чехословенский был знаменит как психолог, который писал множество книг, ему вышло.
2: Был такой замечательный психолог, его фамилия была Ползак. Он писал на чешском, был довольно известным психологом, написал множество статей и книг. А недавно мы узнали, что этот писатель, специалист по семейной психологии, сотрудничал с органами госбезопасности. Представьте, он консультировал разных людей, к нему приходили жаловаться на супругов, начальство, спрашивали совета. Например, пришла женщина, которая была недовольна тем, что ее супруг подписал хартию 77, что ей с супругом общаться трудно, потому что он ведет себя как диссидент. Ползак все выслушал, записал, потом сообщил, куда следует, то есть в органы госбезопасности. С профессиональной точки зрения психолог, как и врач, не имеет права делиться с другими о своих клиентах. Он связан клятвой молчания, но Ползак вел записи, а потом просто писал доносы. Он записывал на пленку откровения тайных диссидентов, потому что их браки были очень сложными, и этот так называемый психолог все докладывал в органы госбезопасности.
0: После доноса человека арестовывали. Что было с ним потом?
2: Потом следственный изолятор. Это было страшно. В Чехословакии была советская система дознания, то есть физическое и психологическое давление. Человека били до тех пор, пока он не подписал протокол. После этого суд и тюрьма. Обычно 15 лет в Яхимове на урановых рудниках. Кошицкая тюрьма была второй по величине в Чехословакии, в ней содержались политические заключенные. Здесь были свои конвоиры и охрана из числа сотрудников госбезопасности.
0: Сохранились ли документы о содержании в тюрьмах политических заключенных?
1: В Чехах маю велике множество сдигитализованных списков.
2: В Чехии есть большое количество оцифрованных файлов об этих заключенных. И сейчас мы имеем представление о том, что происходило в этих застенках. Нам удалось выяснить, что в течение 5 лет и 4 месяцев, с 1 сентября 1948 года по 31 декабря 1953 года, в ней содержалось 5380 человек. Мы не утверждаем, что все были осуждены и получили суровые приговоры, но большое количество людей прошли через эту тюрьму, и теперь необходимо провести дальнейшее расследование о том, что произошло в последующие годы, потому что органы госбезопасности не занимались уголовными преступлениями, а только политическими, поэтому все эти люди были обвинены и осуждены за измену родине и попытку свержения коммунистического строя. Это были политические процессы, но в 90-е годы эти люди были реабилитированы.
1: Мы днес вємо, що в 90-му року були реабілітовані.
0: В музее жертв коммунистического режима можно видеть документы, свидетельствующие о жестокости тоталитарного режима, о судьбах людей, несправедливо осужденных, которых обвинили в подрыве общественного строя. Об экспонатах музея нам расскажет лектор Мартин Климза, который проводит экскурсии по музею и читает лекции на эту тему.
3: В
2: нашем музее две экспозиции. В первой представлены документы, подтверждающие различные виды репрессий в период правления Коммунистической партии Чехословакии с 1948 по 1989 год. Данная экспозиция также разделена на две части. Первая посвящена 50-м годам прошлого века. В Чехословакии этот период был самым тяжелым. В то время происходили жестокие преследования за инакомыслие, имели место политические суды, было много политзаключенных. В исправительно-трудовых лагерях содержали также религиозных деятелей. Вторая часть экспозиции посвящена 70-80-м годам, периоду так называемой нормализации. Здесь мы наблюдаем другие виды преследований, например, со стороны органов госбезопасности, которые через свою агентурную сеть шантажировали людей или пытались сделать их жизнь невыносимой. Именно в этот период мы видим зачатки формирования политической оппозиции.
0: Что было потом с людьми, которых осудили по политическим статьям? Как складывалась их судьба?
3: Потом еще мы имеем обети, которые говорят прямо о том,
2: у нас есть рассказы граждан, переживших эти преследования. У нас собраны конкретные истории жизни этих людей, тех, кто был осужден за политические убеждения. На стендах мы видим имена репрессированных граждан, их возраст и место жительства. Этих имен действительно очень много. В Словакии их насчитывается более 70 тысяч. Это чудовищно с точки зрения сегодняшней жизни. Представьте себе, если кто-то осмелился что-то сказать против власти, это могли быть политики, священники, религиозные деятели, студенты, даже любой человек, у которого хватило смелости в чем-то быть несогласным с существующим режимом, и все они подвергались политическим репрессиям.
0: За что могли осудить человека? За какое политическое преступление?
3: Те политические процессы или политические трестные чины, они во всеобщности очень широкие.
2: Политические процессы возникали на основе тогдашних законов, которые в 90-е годы были прямо обозначены как политически мотивированные. Например, людей по статьям «Государственная измена», «Подстрекательство к мятежу против республики» или «За препятствие коллективизации» карали очень строго. При тоталитарном режиме законы, следственные и судебные органы служили для подавления инакомыслия, они служили для запугивания населения, чтобы у людей не было даже мысли противостоять коммунистическим идеям и тоталитарному режиму.
0: Расскажите нам о судьбах людей, которых преследовали за их убеждения и политическую позицию.
3: Вспомнем, повозьмем Рудольфа Добиаша. Он и вельми дволожитый, альбо тогда займавый тем же...
2: Хочу рассказать о жизни Рудольфа Добиаша. Это удивительная судьба. Впоследствии он написал несколько книг, был автором статей, в которых писал о классовых врагах. В них он рассказывал об истории жертв репрессий. Впервые он был приговорен к тюремному заключению в очень молодом возрасте, в 19 лет, за различные листовки и брошюры, которые распространял. Его приговорили к 18 годам тюрьмы за рисунок, на котором был изображен Сталин в виде черта. Он высмеивал чехословацкого президента Готвальда. 18 лет тюрьмы – это очень суровое наказание. Но ему срок постепенно снижали, а затем освободили.
3: Например, дальше Сильвестр Крчмери, который в подстате был не такой вельми, скажем, же проминентный.
2: Другой пример – Сильвестр Крчмери. Он был известным политическим заключенным. Вначале провел 3 года в предварительном заключении. Это было худшее, что можно было испытать в то время. В ходе следствия он молчал, ни в чем не признавался. На суде Крчмери заявил: «Власть в ваших руках, но правда на нашей стороне». Эти слова стали крылатыми. Его приговорили к 10 годам тюремного заключения. Так что в общей сложности он отсидел 13 лет. При этом он стал одним из лидеров так называемой подпольной церкви в 70-е и 80-е годы в Словакии.
0: Как воспринимают посетители экспонаты музея? Какое впечатление на них это производит? Ведь многие не знают, что творилось при тоталитарном режиме.
2: Наш музей в первую очередь ориентирован на учащихся старших классов и студентов университетов. Мы придаем большое значение просветительской работе. Большинство наших посетителей ничего не знает о политических репрессиях тоталитарного режима, потому что на уроках истории учителя об этом не рассказывают. Для многих молодых людей данные страницы нашей истории неизвестны. Благодаря экскурсиям, например, в части экспозиции 50-х годов, мы предлагаем нашим посетителям ознакомиться хотя бы с базовой информацией. Их часто удивляет составленная нами карта жертв коммунизма, где наглядно показано количество и имена незаконно репрессированных людей из конкретных сел и городов Словакии. И нередко на карте посетителям удается найти своих родственников, что вызывает у них немалое удивление.
3: Также это для них очень такой вау-момент.
0: Дорогие друзья, вот мы и посетили музей жертв коммунистического режима. Старшее поколение предпочитает не вспоминать о том страхе за себя и за своих близких, когда им приходилось сталкиваться с несогласием с властями. Но память должна остаться для будущих поколений. Кого заинтересовала эта тема, заходите на веб-страницу Музея жертв коммунистического режима в Кошице. Или пишите нам, и мы обязательно ответим на все ваши вопросы.
4: Радио Словакия Интернешнл.
0: В Словакии отношение к дереву особенное. Возможно, это связано с нашей древней памятью, когда жизнь наших далеких предков была связана с лесом и плодовыми деревьями. Ежегодно в Словакии проводится конкурс на самое красивое дерево. В Словакии много красивых деревьев с историей в несколько сот лет. Но исторических деревьев не так уж много. Сегодня мы вам расскажем о липе короля Матея. Она растет при Бойницком замке в Средней Словакии. Этой исторической липе уже более 700 лет. Ее ветви тянутся ввысь на 22 метра, почти с восьмиэтажный дом. Толщина ствола 12,5 метра. Об этой липе ходят предания и легенды. О ней сложены стихи и песни. Липу у Бойницкого замка высадил правитель Матуш-Чак Тринчанский в начале XIV века. Он управлял землями от реки Вак до гор Татр. Ныне это территория Средней и Северной Словакии. Но знаменитыми липы стали при короле Матее Корвине в XV веке. Здесь, прямо в парке старинного средневекового Бойницкого замка, он созывал собрания и устраивал пиры. Об этом свидетельствуют летописи тех лет. В них говорится: «Было принято решение под нашими дорогими липами бойницкими». Может быть, поэтому последний из сохранившихся лип сейчас носит имя Матея Корвина. Многовековая липа помнит немало перипетий. Она пережила наезды турок, была свидетельницей кровавых сражений за Бойницкий замок. В сохранившихся исторических документах говорится, что к липам относились с большим уважением даже во времена княжеских восстаний в 17 веке. Князь Стефан Бочкай приказал осторожно вести бой около лип. Ходят легенды, что в XIX веке к единственно сохранившейся липе были привязаны участники восстания 1848 года. В середине XX века историческое дерево стало увядать. В 1952 году работники музея в городе Бойнице обрезали покороче ветки и сделали подпорки для старых ветвей, которые могли вот-вот обломиться. В 1968 году липа короля Матея была объявлена охраняемым объектом природы. Но как бы ни трудились работники музея, две главные ветви продолжали засыхать, а ствол дерева повредили насекомые. 20 лет назад ученым удалось сделать регенерацию корневой системы, подвести систему орошения. Липа ожила. Появились новые росточки. Они росли и крепли, и уже зацвели. Чтобы спасти липу, около которой было столько исторических событий, ученые-ботаники решили сохранить ее так, что из ее семян вырастут новые липки. В 1990 году ботаники начали выращивать дочерние деревца. Вначале появились саженцы из семян дерева. Уже появилась традиция, что липки-саженцы высаживают на аллею важные гости Бойницкого замка. Эту традицию заложил бывший президент Словацкой республики Иван Гашпарович в 2005 году. Это была самая красивая молодая липка, похожая на липу короля Матея. Сейчас это уже большое дерево, которое радует посетителей цветением. Пройдет совсем немного времени, и молодые ароматные липы украсят парк Бойницкого замка совсем как раньше, как было при короле Матее. А старая липа шелестом своих листьев, возможно, поведает нам еще много интересного. Вот и все, дорогие друзья, мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с выпуска новостей.
0: Новости.
1: В венгерском городе Гёделу проходит встреча глав правительств стран Вышеградской четверки – Чехии, Венгрии, Польши и Словакии. На саммите обсуждаются вопросы миграции и энергетической политики. Председатель польского правительства Дональд Туск заявил во время координационной встречи глав правительств, что Вышеградская четверка возвращается. Премьер-министр Петер Мадьяр считает, что это объединение должно восстановить былую славу и, в частности, влияние в Европейском Союзе. В ходе саммита премьер-министр Словакии Роберт Фицо проведет ряд встреч. В западнославянском городе Трнава впервые в Словакии состоялось заседание комиссии Европейского комитета регионов по социальной политике, образованию, занятости, исследованиям и культуре. В мероприятии приняли участие 132 представителя стран-членов Европейского Союза, включая мэров, глав региональных администраций, ученых и экспертов по региональному развитию. Главными темами встречи стали поддержка социальной политики, арендное жилье, европейская конкурентоспособность, развитие малого и среднего бизнеса, стартапов и инноваций. Важной темой встречи стал новый европейский Баухаус – инициатива, направленная на объединение устойчивого развития, архитектуры и качества жизни. Пилотные проекты могут стать системными решениями, например, в области оживления заброшенных промышленных зон или развития арендного жилья. Опыт Австрии, полученный в ходе успешного выдвижения кандидатуры на пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН, может оказаться полезным для Словакии, которая претендует занять этот пост на период 2028-2029 годов. Об этом заявил госсекретарь МИД Словацкой Республики Марик Эшток в ходе встречи с представителем Министерства иностранных дел Австрии Николаусом Маршиком. Партнеры обсудили текущие вопросы словацко-австрийских отношений. Особое внимание было уделено меморандуму о взаимопонимании по трансграничному развитию. На встрече также обсуждалось региональное сотрудничество в рамках Славковского формата, председателем которого в настоящее время является Словацкая Республика. В Брюсселе состоялась встреча молодых ученых из стран ЕС, посвященная внедрению искусственного интеллекта в здравоохранение. В ней приняли участие 40 исследователей из 7 европейских стран. Словакию представляли 9 ученых из Словацкой академии наук. Главная цель встречи – расширение сети научных контактов, а также возможность получения европейских грантов, подготовка проектов и укрепление международного сотрудничества. Друзья, более подробно с новостями можно ознакомиться на нашем интернет-сайте.
0: Тема дня.
1: Словацкая компания BioX Technologies занимается разработкой технологии, способной превращать загрязненную воду в питьевую. Результаты данного стартапа могут быть важными не только для нашей страны, но и за ее пределами в условиях изменения климата, гуманитарных кризисов и растущего давления на водные ресурсы. Когда говорят о нехватке воды, большинство из нас представляют пересохшие реки. Однако проблема заключается не в нехватке воды, а в ее качестве. Дело в том, что большая часть существующей воды непригодна для питья. Именно здесь мы видим возможность для наших технологий, считает биотехнолог Ростислав Крампл. Словацкие ученые разработали устройство на основе мембранной сепарации нанофильтрации, которая в основном удаляет ионы тяжелых металлов из грунтовых вод. Ключевым моментом является сочетание мембранной сепарации, нанофильтрации и интеллектуального управления процессом. Благодаря этому мы можем удалять из воды широкий спектр загрязняющих веществ от микроорганизмов до растворенных химических веществ при сохранении высокой эффективности и низкого энергопотребления, пояснил Ростислав Крампл. По словам экспертов, цель проекта состоит в разработке технологии, способной удалять загрязнение из грунтовых вод после добычи полезных ископаемых, а также фекальное загрязнение, бактерий, амебы и другие факторы, представляющие опасность для здоровья. В результате должна получиться питьевая вода. В то же время подготавливается новый проект AquaShield, который разрабатывается в сотрудничестве с компанией GoSpace Labs. Он предназначен для нужд армии. Его цель – дать военным возможность получать безопасную питьевую воду непосредственно в полевых условиях.

0: очисткой воды. Недостаточно просто очистить воду. Сначала нужно знать, что в ней содержится. Именно поэтому мы разрабатываем систему, которая может анализировать качество воды в режиме реального времени, а затем выбирать оптимальный метод ее очистки. Качество воды, по мнению экспертов, станет одним из самых больших вызовов ближайших десятилетий. Технология, которую разрабатывает словацкая компания BioX Technologies, может найти применение в будущем при стихийных бедствиях, гуманитарных миссиях и в регионах, где доступ к безопасной питьевой воде становится все более важной проблемой.
1: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. 24 июня в Словакии мы вспоминаем людей, которые подвергались гонениям во время тоталитарного режима. Мы побываем в музее жертв коммунистического режима, где хранится память о всех пострадавших в период с 1948 по 1989 год. В эти дни Братислава наполнена ароматом цветущей липы. Ее можно считать национальным деревом словаков. С ней связано немало легенд и исторических фактов. Памятной липе короля Матьея Корвина в этом году исполнилось 725 лет. Это дерево было свидетелем важных исторических событий. Об этой легендарной липе мы расскажем в заключении нашей программы. Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного.
2: Радио «Словакия Интернешнл».
1: По оценкам исследователей, жертвами тоталитарных режимов во всем мире стали около 100 миллионов человек. В Словакии это число составляет более 70 тысяч граждан, которые были репрессированы в период тоталитарного режима. В восточнославацком городе Кошице есть уникальный музей, который был создан в память о жертвах коммунизма. Он позволяет посетителям познакомиться с историями заключенных и подвергшихся пыткам выживших людей. Музей охватывает два периода правления коммунистов. Первый с 1945 по 1968 год, период так называемых жестоких преследований. И второй с 1969 по 1989 год, период нормализации, когда граждане подвергались преследованиям с использованием методов, державших людей в постоянном страхе. В музее представлены видеосвидетельства людей, ставших классовыми врагами в своей стране. Сегодня я приглашаю вас посетить музей жертв коммунистического режима в городе Кошице. Он находится в историческом центре города, в старинном здании. Экспонаты располагаются в подвальном помещении. Здесь создана атмосфера того времени, когда проходили репрессии и политические процессы. Об истории музея, его создании нам расскажет его директор Павел Гриц. И мой первый вопрос. Что послужило основой для создания музея?
3: Музеум возникло 24 июня.
0: Наш музей был основан 24 июня 2021 года. Это значит, что мы будем отмечать пятую годовщину его основания. Почему вообще возник данный музей? В Словакии уже долгое время шли дискуссии о том, что у нас должен быть музей жертв коммунизма, какой есть в других посткоммунистических странах. В Словакии также настала такая историческая необходимость. Мы нашли небольшое здание в историческом центре города Кошице, небольшой площади, около 300 квадратных метров, и стали размещать здесь экспонаты. У нас здесь две постоянные экспозиции. Есть также выставка литературы «Сам издата», которую в период строгой цензуры в Чехословакии люди издавали сами. В Государственной научной библиотеке в Кошице есть третья выставка. Она размещена в бывшем следственном изоляторе органов госбезопасности, там когда-то была тюрьма. Мы показываем нашим посетителям, как проводились следственные действия чехословацкой ЭШТБ.
1: Большое значение в противостоянии тоталитарному режиму имела нелегальная литература, которая печаталась и здесь, в Чехословакии, или тайно привозилась из-за рубежа. Что можно было печатать, а что нет при тоталитарном режиме?
0: Это было время, когда публиковались только официально одобренные книги, газеты, и все они подвергались цензуре. Но если кто-то хотел распространить информацию и обойти цензуру, ему приходилось

0: сделать это запрещенными способами, то есть в форме самиздата или привозить тайно книги из-за рубежа. Множество книг на чешском издавалось в Германии, Канаде, Швейцарии и Австрии. В этих странах действовала свобода печати, там можно было напечатать статьи и художественную литературу, которую нелегально провозили в Чехословакию. Были специальные маршруты, например, из Германии в Польшу, а далее через горы Высокие Татры по туристическим тропам. Самиздат перевозили в основном молодые люди, шли через лес и горы, как туристы. Это было опасное приключение. Однажды трое молодых людей, студенты университета, несли в рюкзаках 84 килограмма книг. Но их задержали на польской границе, арестовали и посадили в тюрьму. С ними обращались довольно жестоко. Потом властям как-то удалось договориться, и их отправили в чехословацкую тюрьму.
1: Есть ли в вашем музее собрание самиздатов? Какую литературу тайно провозили в Чехословакию? Могут ли посетители ознакомиться с этими изданиями? Являются ли самиздаты частью вашей музейной библиотеки?
2: Можно же, мы единственная книжница, которая имеет амбицию собирать самиздаты на Словенску.
0: Возможно, мы единственная библиотека в Словакии, которая собирает самиздат. Есть, конечно, несколько экземпляров в других библиотеках, но у нас их собрано более 300. А другие экземпляры пока находятся в хранилищах. В целом их более 6000. Когда мы публично объявили, что собираем самиздаты и эмигрантскую литературу, люди стали приносить или присылать посылки с самиздатом. У меня дома также была эта запрещенная при социализме литература. В 70-е и 80-е годы мы вырастали на ней, передавали почитать друзьям и знакомым. У меня был, например, «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. Эту книгу копировали и распространяли в нашей стране. Печатали на тонкой типографской бумаге. Самиздатской литературы в нашем музее достаточно много. Все издания мы уже каталогизировали и сейчас решаем вопрос с хранением. Для нее нужно специальное помещение, чтобы сохранить эту уже историческую самиздатскую литературу.
2: От 82 года начали выходить.
0: С 1982 года начали в самиздате выходить журналы. Для их создания требовались редакторы, специалисты, которые бы писали статьи. В то время появились копировальные машины. Сначала ксероксы, офсетные принтеры, которые уже обладали большей производительностью, чем печатные машинки, на которых печатали самиздат. Эти полулегальные журналы содержали информацию, которой не было ни в газетах, ни в журналах, ни в книгах, издававшихся в то время. Например, когда в 1982 году я женился, нам с женой не хватало мудрых советов по созданию крепких супружеских отношений. И мы создали семейный журнал «Семья и общество», в котором было много ценных идей, как построить хорошие отношения в браке, как общаться, как прощать друг друга. И особенно супругам нужны были советы по воспитанию детей, потому что у молодых людей не было опыта в этой области, а книг по семейной психологии было очень мало. Хорошие книги по психологии также привозили тайно из-за рубежа. Даже по семейной психологии люди искали статьи среди самиздата.
1: Неужели в социалистической Чехословакии не было хороших психологов?
2: Прозвище имел Ползак. Чехословенский был знаменит как психолог, который писал множество книг, ему вышло.
0: Был такой замечательный психолог, его фамилия была Ползак. Он писал на чешском, был довольно известным психологом, написал множество статей и книг. А недавно мы узнали, что этот писатель, специалист по семейной психологии, сотрудничал с органами госбезопасности. Представьте, он консультировал разных людей, к нему приходили жаловаться на супругов, начальство, спрашивали совета. Например, пришла женщина, которая была недовольна тем, что ее супруг подписал хартию 77, что ей с супругом общаться трудно, потому что он ведет себя как диссидент. Ползак все выслушал, записал, потом сообщил, куда следует, то есть в органы госбезопасности. С профессиональной точки зрения психолог, как и врач, не имеет права делиться с другими о своих клиентах. Он связан клятвой молчания, но Ползак вел записи, а потом просто писал доносы. Он записывал на пленку откровения тайных диссидентов, потому что их браки были очень сложными. И этот так называемый психолог все докладывал в органы госбезопасности.
1: После доноса человека арестовывали. Что было с ним потом?
0: Потом следственный изолятор. Это было страшно. В Чехословакии была советская система дознания, то есть физическое и психологическое давление. Человека били до тех пор, пока он не подписал протокол. После этого суд и тюрьма. Обычно 15 лет в Яхимове на урановых рудниках. Кошицкая тюрьма была второй по величине в Чехословакии, в ней содержались политические заключенные. Здесь были свои конвоиры и охрана из числа сотрудников госбезопасности.
1: Сохранились ли документы о содержании в тюрьмах политических заключенных?
2: В Чехах мают большое множество сдигитализованных списков.
0: В Чехии есть большое количество оцифрованных файлов об этих заключенных. И сейчас мы имеем представление о том, что происходило в этих застенках. Нам удалось выяснить, что в течение 5 лет и 4 месяцев, с 1 сентября 1948 года по 31 декабря 1953 года, в ней содержалось 5380 человек. Мы не утверждаем, что все были осуждены и получили суровые приговоры, но большое количество людей прошли через эту тюрьму, и теперь необходимо провести дальнейшее расследование о том, что произошло в последующие годы, потому что органы госбезопасности не занимались уголовными преступлениями, а только политическими. Поэтому все эти люди были обвинены и осуждены за измену родине и попытку свержения коммунистического строя. Это были политические процессы, но в 90-е годы эти люди были реабилитированы.
2: Мы днес віємо, що в 90-му році були реабілітовані.
1: В музеї жертв комуністичного режиму можна бачити документи, свідчаючи о жорстокості тоталітарного режиму, о судьбах людей, несправедливо осуджених, яких обвинили в підриві общественного строя. Об экспонатах музея нам расскажет лектор Мартин Климза, который проводит экскурсии по музею и читает лекции на эту тему.
3: В
0: нашем музее две экспозиции. В первой представлены документы, подтверждающие различные виды репрессий в период правления Коммунистической партии Чехословакии с 1948 по 1989 год. Данная экспозиция также разделена на две части. Первая посвящена 50-м годам прошлого века. В Чехословакии этот период был самым тяжелым. В то время происходили жестокие преследования за инакомыслие, имели место политические суды, было много политзаключенных. В исправительно-трудовых лагерях содержали также религиозных деятелей. Вторая часть экспозиции посвящена 70-80-м годам, периоду так называемой нормализации. Здесь мы наблюдаем другие виды преследований, например, со стороны органов госбезопасности, которые через свою агентурную сеть шантажировали людей или пытались сделать их жизнь невыносимой. Именно в этот период мы видим зачатки формирования политической оппозиции.
1: Что было потом с людьми, которых осудили по политическим статьям? Как складывалась их судьба?
3: Потом еще мамы на прибеги обети, которые говорят прямо о том.
0: У нас есть рассказы граждан, переживших эти преследования. У нас собраны конкретные истории жизни этих людей, тех, кто был осужден за политические убеждения. На стендах мы видим имена репрессированных граждан, их возраст и место жительства. Этих имен действительно очень много. В Словакии их насчитывается более 70 тысяч. Это чудовищно с точки зрения сегодняшней жизни. Представьте себе, если кто-то осмелился что-то сказать против власти, это могли быть политики, священники, религиозные деятели, студенты, даже любой человек, у которого хватило смелости в чем-то быть несогласным с существующим режимом, и все они подвергались политическим репрессиям.
1: За что могли осудить человека? За какое политическое преступление?
0: Политические процессы возникали на основе тогдашних законов, которые в 90-е годы были прямо обозначены как политически мотивированные. Например, людей по статьям «Государственная измена», «Подстрекательство к мятежу против республики» или «За препятствие коллективизации» карали очень строго. При тоталитарном режиме законы, следственные и судебные органы служили для подавления инакомыслия, они служили для запугивания населения, чтобы у людей не было даже мысли противостоять коммунистическим идеям и тоталитарному режиму.
1: Расскажите нам о судьбах людей, которых преследовали за их убеждения и политическую позицию.
0: Хочу рассказать о жизни Рудольфа Добиаша. Это удивительная судьба. Впоследствии он написал несколько книг, был автором статей, в которых писал о классовых врагах. В них он рассказывал об истории жертв репрессий. Впервые он был приговорен к тюремному заключению в очень молодом возрасте, в 19 лет, за различные листовки и брошюры, которые распространял. Его приговорили к 18 годам тюрьмы за рисунок, на котором был изображен Сталин в виде черта. Он высмеивал чехословацкого президента Готвальда. 18 лет тюрьмы – это очень суровое наказание. Но ему срок постепенно снижали, а затем освободили.
3: Napríklad ďalší Sylvester Krčmery, ktorý v podstate bol jeden taký veľmi, myslím, že prominentný.
0: Другой пример – Сильвестр Крчмери. Он был известным политическим заключенным. Вначале провел 3 года в предварительном заключении. Это было худшее, что можно было испытать в то время. В ходе следствия он молчал, ни в чем не признавался. На суде Крчмери заявил: «Власть в ваших руках, но правда на нашей стороне». Эти слова стали крылатыми. Его приговорили к 10 годам тюремного заключения. Так что в общей сложности он отсидел 13 лет. При этом он стал одним из лидеров так называемой подпольной церкви в 70-е и 80-е годы в Словакии.
1: Как воспринимают посетители экспонаты музея? Какое впечатление на них это производит? Ведь многие не знают, что творилось при тоталитарном режиме.
0: Наш музей в первую очередь ориентирован на учащихся старших классов и студентов университетов. Мы придаем большое значение просветительской работе. Большинство наших посетителей ничего не знает о политических репрессиях тоталитарного режима, потому что на уроках истории учителя об этом не рассказывают. Для многих молодых людей данные страницы нашей истории неизвестны. Благодаря экскурсиям, например, в части экспозиции 50-х годов, мы предлагаем нашим посетителям ознакомиться хотя бы с базовой информацией. Их часто удивляет составленная нами карта жертв коммунизма, где наглядно показано количество и имена незаконно репрессированных людей из конкретных сел и городов Словакии. И нередко на карте посетителям удается найти своих родственников, что вызывает у них немалое удивление.
3: Также это для них очень такой вау-момент.
1: Дорогие друзья, вот мы и посетили музей жертв коммунистического режима. Старшее поколение предпочитает не вспоминать о том страхе за себя и за своих близких, когда им приходилось сталкиваться с несогласием с властями. Но память должна остаться для будущих поколений. Кого заинтересовала эта тема, заходите на веб-страницу Музея жертв коммунистического режима в Кошице. Или пишите нам, и мы обязательно ответим на все ваши вопросы.
4: Радио Словакия Интернешнл.
1: В Словакии отношение к дереву особенное. Возможно, это связано с нашей древней памятью, когда жизнь наших далеких предков была связана с лесом и плодовыми деревьями. Ежегодно в Словакии проводится конкурс на самое красивое дерево. В Словакии много красивых деревьев с историей в несколько сот лет. Но исторических деревьев не так уж много. Сегодня мы вам расскажем о липе короля Матея. Она растет при Бойницком замке в Средней Словакии. Этой исторической липе уже более 700 лет. Ее ветви тянутся ввысь на 22 метра, почти с 8-этажный дом. Толщина ствола 12,5 метра. Об этой липе ходят предания и легенды. О ней сложены стихи и песни. Липу у Бойницкого замка высадил правитель Матушчак Тринчанский в начале 14 века. Он управлял землями от реки Вак до гор Татр. Ныне это территория Средней и Северной Словакии. Но знаменитыми липы стали при короле Матее Корвине в 15 веке. Здесь, прямо в парке старинного средневекового Бойницкого замка, он созывал собрания и устраивал пиры. Об этом свидетельствуют летописи тех лет. В них говорится: «Было принято решение под нашими дорогими липами бойницкими». Может быть, поэтому последний из сохранившихся лип сейчас носит имя Матея Корвина. Многовековая липа помнит немало перипетий. Она пережила наезды турок, была свидетельницей кровавых сражений за Бойницкий замок. В сохранившихся исторических документах говорится, что к липам относились с большим уважением даже во времена княжеских восстаний в 17 веке. Князь Стефан Бочкай приказал осторожно вести бой около лип. Ходят легенды, что в XIX веке к единственно сохранившейся липе были привязаны участники восстания 1848 года. В середине XX века историческое дерево стало увядать. В 1952 году работники музея в городе Бойнице обрезали покороче ветки и сделали подпорки для старых ветвей, которые могли вот-вот обломиться. В 1968 году липа короля Матея была объявлена охраняемым объектом природы. Но как бы ни трудились работники музея, две главные ветви продолжали засыхать, а ствол дерева повредили насекомые. 20 лет назад ученым удалось сделать регенерацию корневой системы, подвести систему орошения. Липа ожила. Появились новые росточки. Они росли и крепли, и уже зацвели. Чтобы спасти липу, около которой было столько исторических событий, ученые-ботаники решили сохранить ее так, что из ее семян вырастут новые липки. В 1990 году ботаники начали выращивать дочерние деревца. Вначале появились саженцы из семян дерева. Уже появилась традиция, что липки-саженцы высаживают на аллею важные гости Бойницкого замка. Эту традицию заложил бывший президент Словацкой республики Иван Гашпарович в 2005 году. Это была самая красивая молодая липка, похожая на липу короля Матея. Сейчас это уже большое дерево, которое радует посетителей цветением. Пройдет совсем немного времени, и молодые ароматные липы украсят парк Бойницкого замка совсем как раньше, как было при короле Матее. А старая липа шелестом своих листьев, возможно, поведает нам еще много интересного. Вот и все, дорогие друзья, мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с выпуска новостей.
0: Новости.
1: В венгерском городе Гёдово проходит встреча глав правительств стран Вышеградской четверки – Чехии, Венгрии, Польши и Словакии. На саммите обсуждаются вопросы миграции и энергетической политики. Председатель польского правительства Дональд Туск заявил во время координационной встречи глав правительств, что Вышеградская четверка возвращается. Премьер-министр Петер Мадьяр считает, что это объединение должно восстановить былую славу и, в частности, влияние в Европейском Союзе. В ходе саммита премьер-министр Словакии Роберт Фицо проведет ряд встреч. В западнословацком городе Трнава впервые в Словакии состоялось заседание комиссии Европейского комитета регионов по социальной политике, образованию, занятости, исследованиям и культуре. В мероприятии приняли участие 132 представителя стран-членов Европейского Союза, включая мэров, глав региональных администраций, ученых и экспертов по региональному развитию. Главными темами встречи стали поддержка социальной политики, арендное жилье, европейская конкурентоспособность, развитие малого и среднего бизнеса, стартапов и инноваций. Важной темой встречи стал новый европейский Баухаус – инициатива, направленная на объединение устойчивого развития, архитектуры и качества жизни. Пилотные проекты могут стать системными решениями, например, в области оживления заброшенных промышленных зон или развития арендного жилья. Опыт Австрии, полученный в ходе успешного выдвижения кандидатуры на пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН, может оказаться полезным для Словакии, которая претендует занять этот пост на период 2028-2029 годов. Об этом заявил госсекретарь МИД Словацкой Республики Марик Эшток в ходе встречи с представителем Министерства иностранных дел Австрии Николаусом Маршиком. Партнеры обсудили текущие вопросы словацко-австрийских отношений. Особое внимание было уделено меморандуму о взаимопонимании по трансграничному развитию. На встрече также обсуждалось региональное сотрудничество в рамках Славковского формата, председателем которого в настоящее время является Словацкая Республика. В Брюсселе состоялась встреча молодых ученых из стран ЕС, посвященная внедрению искусственного интеллекта в здравоохранение. В ней приняли участие 40 исследователей из 7 европейских стран. Словакию представляли 9 ученых из Словацкой академии наук. Главная цель встречи – расширение сети научных контактов, а также возможность получения европейских грантов, подготовка проектов и укрепление международного сотрудничества. Друзья, более подробно с новостями можно ознакомиться на нашем интернет-сайте.
0: Тема дня.
1: Словацкая компания BioX Technologies занимается разработкой технологии, способной превращать загрязненную воду в питьевую. Результаты данного стартапа могут быть важными не только для нашей страны, но и за ее пределами в условиях изменения климата, гуманитарных кризисов и растущего давления на водные ресурсы. Когда говорят о нехватке воды, большинство из нас представляют пересохшие реки. Однако проблема заключается не в нехватке воды, а в ее качестве. Дело в том, что большая часть существующей воды непригодна для питья. Именно здесь мы видим возможность для наших технологий, считает биотехнолог Ростислав Крампл. Словацкие ученые разработали устройство на основе мембранной сепарации нанофильтрации, которая в основном удаляет ионы тяжелых металлов из грунтовых вод. Ключевым моментом является сочетание мембранной сепарации, нанофильтрации и интеллектуального управления процессом. Благодаря этому мы можем удалять из воды широкий спектр загрязняющих веществ от микроорганизмов до растворенных химических веществ при сохранении высокой эффективности и низкого энергопотребления, пояснил Ростислав Крампл. По словам экспертов, цель проекта состоит в разработке технологии, способной удалять загрязнение из грунтовых вод после добычи полезных ископаемых, а также фекальное загрязнение, бактерий, амебы и другие факторы, представляющие опасность для здоровья. В результате должна получиться питьевая вода. В то же время подготавливается новый проект AquaShield, который разрабатывается в сотрудничестве с компанией GoSpace Labs. Он предназначен для нужд армии. Его цель – дать военным возможность получать безопасную питьевую воду непосредственно в полевых условиях. Компания пояснила, что вместо привозной воды устройство может использовать воду из местного источника, анализировать ее качество и очищать, чтобы она была пригодна для питья. В кризисных ситуациях доступ к питьевой воде может быть так же важен, как доступ к энергии или здравоохранению. Наша цель – создать технологии, которые будут работать где угодно, от отдаленных населенных пунктов до воинских подразделений в полевых условиях, сказал биотехнолог Оливер Пукалик. Он добавил, что проект AquaShield сочетает в себе сенсорные технологии с автономной очисткой воды. Недостаточно просто очистить воду. Сначала нужно знать, что в ней содержится. Именно поэтому мы разрабатываем систему, которая может анализировать качество воды в режиме реального времени, а затем выбирать оптимальный метод ее очистки. Качество воды, по мнению экспертов, станет одним из самых больших вызовов ближайших десятилетий. Технология, которую разрабатывает словацкая компания BioX Technologies, может найти применение в будущем при стихийных бедствиях, гуманитарных миссиях и в регионах, где доступ к безопасной питьевой воде становится все более важной проблемой.
2: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. 24 июня в Словакии мы вспоминаем людей, которые подвергались гонениям во время тоталитарного режима. Мы побываем в музее жертв коммунистического режима, где хранится память о всех пострадавших в период с 1948 по 1989 год. В эти дни Братислава наполнена ароматом цветущей липы. Ее можно считать национальным деревом словаков. С ней связано немало легенд, исторических фактов.

0: Словакии это число составляет более 70 тысяч граждан, которые были репрессированы в период тоталитарного режима. В восточнославянском городе Кошице есть уникальный музей, который был создан в память о жертвах коммунизма. Он позволяет посетителям познакомиться с историями заключенных и подвергшихся пыткам выживших людей. Музей охватывает два периода правления коммунистов. Первый с 1945 по 1968 год, период так называемых жестоких преследований. И второй с 1969 по 1989 год, период нормализации, когда граждане подвергались преследованиям с использованием методов, державших людей в постоянном страхе. В музее представлены видеосвидетельства людей, ставших классовыми врагами в своей стране. Сегодня я приглашаю вас посетить музей жертв коммунистического режима в городе Кошице. Он находится в историческом центре города, в старинном здании. Экспонаты располагаются в подвальном помещении. Здесь создана атмосфера того времени, когда проходили репрессии и политические процессы. Об истории музея, его создании нам расскажет его директор Павел Гриц. И мой первый вопрос. Что послужило основой для создания музея?
1: Музеум возникло 24 июня.
2: Наш музей был основан 24 июня 2021 года. Это значит, что мы будем отмечать пятую годовщину его основания. Почему вообще возник данный музей? В Словакии уже долгое время шли дискуссии о том, что у нас должен быть музей жертв коммунизма, какой есть в других посткоммунистических странах. В Словакии также настала такая историческая необходимость. Мы нашли небольшое здание в историческом центре города Кошице, небольшой площади, около 300 квадратных метров, и стали размещать здесь экспонаты. У нас здесь две постоянные экспозиции. Есть также выставка литературы «Сам издата», которую в период строгой цензуры в Чехословакии люди издавали сами. В Государственной научной библиотеке в Кошице есть третья выставка. Она размещена в бывшем следственном изоляторе органов госбезопасности. Там когда-то была тюрьма. Мы показываем нашим посетителям, как проводились следственные действия чехословацкой ШТБ.
0: Большое значение в противостоянии тоталитарному режиму имела нелегальная литература, которая печаталась и здесь, в Чехословакии, или тайно привозилась из-за рубежа. Что можно было печатать, а что нет при тоталитарном режиме?
2: Это было время, когда публиковались только официально одобренные книги, газеты, и все они подвергались цензуре. Но если кто-то хотел распространить информацию и обойти цензуру, ему приходилось делать это запрещенными способами, то есть в форме самиздата или привозить тайно книги из-за рубежа. Множество книг на чешском издавалось в Германии, Канаде, Швейцарии и Австрии. В этих странах действовала свобода печати. Там можно было напечатать статьи и художественную литературу, которую нелегально провозили в Чехословакию. Были специальные маршруты, например, из Германии в Польшу, а далее через горы Высокие Татры по туристическим тропам. Сам издат перевозили в основном молодые люди, шли через лес и горы, как туристы. Это было опасное приключение. Однажды трое молодых людей, студенты университета, несли в рюкзаках 84 килограмма книг. Но их задержали на польской границе, арестовали и посадили в тюрьму. С ними обращались довольно жестоко. Потом властям как-то удалось договориться, и их отправили в чехословацкую тюрьму.
0: Есть ли в вашем музее собрание самиздатов? Какую литературу тайно провозили в Чехословакию? Могут ли посетители ознакомиться с этими изданиями? Являются ли самиздаты частью вашей музейной библиотеки?
1: Можно же мы единая книжница, которая имеет амбицию собирать самиздаты на Словенску.
2: Возможно, мы единственная библиотека в Словакии, которая собирает самиздат. Есть, конечно, несколько экземпляров в других библиотеках, но у нас их собрано более 300. А другие экземпляры пока находятся в хранилищах. В целом их более 6000. Когда мы публично объявили, что собираем самиздаты и эмигрантскую литературу, люди стали приносить или присылать посылки с самиздатом. У меня дома также была эта запрещенная при социализме литература. В 70-е и 80-е годы мы вырастали на ней, передавали почитать друзьям и знакомым. У меня был, например, «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. Эту книгу копировали и распространяли в нашей стране. Печатали на тонкой типографской бумаге. Самиздатской литературы в нашем музее достаточно много. Все издания мы уже каталогизировали и сейчас решаем вопрос с хранением. Для нее нужно специальное помещение, чтобы

0: сохранить эту уже историческую самиздатскую литературу.
1: От 82 року начали выходить.
0: С 1982 года начали в самиздате выходить журналы. Для их создания требовались редакторы, специалисты, которые бы писали статьи. В то время появились копировальные машины. Сначала ксероксы, офсетные принтеры, которые уже обладали большей производительностью, чем печатные машинки, на которых печатали самиздат. Эти полулегальные журналы содержали информацию, которой не было ни в газетах, ни в журналах, ни в книгах, издававшихся в то время. Например, когда в 1982 году я женился, нам с женой не хватало мудрых советов по созданию крепких супружеских отношений. И мы создали семейный журнал «Семья и общество», в котором было много ценных идей, как построить хорошие отношения в браке, как общаться, как прощать друг друга. И особенно супругам нужны были советы по воспитанию детей, потому что у молодых людей не было опыта в этой области, а книг по семейной психологии было очень мало. Хорошие книги по психологии также привозили тайно из-за рубежа. Даже по семейной психологии люди искали статьи среди самиздата.
2: Неужели в социалистической Чехословакии не было хороших психологов?
1: Прозвище мало Полза. Чехословенский был знаменит как психолог, который писал множество книг, ему вышло.
0: Был такой замечательный психолог, его фамилия была Пльзак. Он писал на чешском, был довольно известным психологом, написал множество статей и книг. А недавно мы узнали, что этот писатель, специалист по семейной психологии, сотрудничал с органами госбезопасности. Представьте, он консультировал разных людей, к нему приходили жаловаться на супругов, начальство, спрашивали совета. Например, пришла женщина, которая была недовольна тем, что ее супруг подписал хартию 77, что ей с супругом общаться трудно, потому что он ведет себя как диссидент. Пльзак все выслушал, записал, потом сообщил, куда следует, то есть в органы госбезопасности. С профессиональной точки зрения психолог, как и врач, не имеет права делиться с другими о своих клиентах. Он связан клятвой молчания, но Пльзак вел записи, а потом просто писал доносы. Он записывал на пленку откровения тайных диссидентов, потому что их браки были очень сложными, и этот так называемый психолог все докладывал в органы госбезопасности.
2: После доноса человека арестовывали. Что было с ним потом?
0: Потом следственный изолятор. Это было страшно. В Чехословакии была советская система дознания, то есть физическое и психологическое давление. Человека били до тех пор, пока он не подписал протокол. После этого суд и тюрьма. Обычно 15 лет в Яхимове на урановых рудниках. Кошицкая тюрьма была второй по величине в Чехословакии, в ней содержались политические заключенные. Здесь были свои конвоиры и охрана из числа сотрудников госбезопасности.
2: Сохранились ли документы о содержании в тюрьмах политических заключенных?
1: В Чехах мают великое множество сдигитализованных списков.
0: В Чехии есть большое количество оцифрованных файлов об этих заключенных. И сейчас мы имеем представление о том, что происходило в этих застенках. Нам удалось выяснить, что в течение 5 лет и 4 месяцев, с 1 сентября 1948 года по 31 декабря 1953 года, в ней содержалось 5380 человек. Мы не утверждаем, что все были осуждены и получили суровые приговоры, но большое количество людей прошли через эту тюрьму, и теперь необходимо провести дальнейшее расследование о том, что произошло в последующие годы, потому что органы госбезопасности не занимались уголовными преступлениями, а только политическими. Поэтому все эти люди были обвинены и осуждены за измену родине и попытку свержения коммунистического строя. Это были политические процессы, но в 90-е годы эти люди были реабилитированы.
1: Мы днес знаем, что в 90-м году были реабилитованы.
2: В музее жертв коммунистического режима можно видеть документы, свидетельствующие о жестокости тоталитарного режима, о судьбах людей, несправедливо осужденных, которых обвинили в подрыве общественного строя. Об экспонатах музея нам расскажет лектор Мартин Климза, который проводит экскурсии по музею и читает лекции на эту тему.
3: В
0: нашем музее две экспозиции. В первой представлены документы, подтверждающие различные виды репрессий в период правления Коммунистической партии Чехословакии с 1948 по 1989 год. Данная экспозиция также разделена на две части. Первая посвящена 50-м годам прошлого века. В Чехословакии этот период был самым тяжелым. В то время происходили жестокие преследования за инакомыслие, имели место политические суды, было много политзаключенных. В исправительно-трудовых лагерях содержали также религиозных деятелей. Вторая часть экспозиции посвящена 70-80-м годам, периоду так называемой нормализации. Здесь мы наблюдаем другие виды преследований, например, со стороны органов госбезопасности, которые через свою агентурную сеть шантажировали людей или пытались сделать их жизнь невыносимой. Именно в этот период мы видим зачатки формирования политической оппозиции.
2: Что было потом с людьми, которых осудили по политическим статьям? Как складывалась их судьба?
3: Потом еще мамы на прибеги обети, которые говоря прямо о том.
0: У нас есть рассказы граждан, переживших эти преследования. У нас собраны конкретные истории жизни этих людей, тех, кто был осужден за политические убеждения. На стендах мы видим имена репрессированных граждан, их возраст и место жительства. Этих имен действительно очень много. В Словакии их насчитывается более 70 тысяч. Это чудовищно с точки зрения сегодняшней жизни. Представьте себе, если кто-то осмелился что-то сказать против власти, это могли быть политики, священники, религиозные деятели, студенты, даже любой человек, у которого хватило смелости в чем-то быть несогласным с существующим режимом, и все они подвергались политическим репрессиям.
2: За что могли осудить человека? За какое политическое преступление?
0: Политические процессы возникали на основе тогдашних законов, которые в 90-е годы были прямо обозначены как политически мотивированные. Например, людей по статьям «Государственная измена», «Подстрекательство к мятежу против республики» или «За препятствие коллективизации» карали очень строго. При тоталитарном режиме законы, следственные и судебные органы служили для подавления инакомыслия, они служили для запугивания населения, чтобы у людей не было даже мысли противостоять коммунистическим идеям и тоталитарному режиму.
2: Расскажите нам о судьбах людей, которых преследовали за их убеждения и политическую позицию.
3: Вспомним, повозьмем Рудольфа Добиаша. Он очень важный, или тогда займавый тем, что...
0: Хочу рассказать о жизни Рудольфа Добиаша. Это удивительная судьба. Впоследствии он написал несколько книг, был автором статей, в которых писал о классовых врагах. В них он рассказывал об истории жертв репрессий. Впервые он был приговорен к тюремному заключению в очень молодом возрасте, в 19 лет, за различные листовки и брошюры, которые распространял. Его приговорили к 18 годам тюрьмы за рисунок, на котором был изображен Сталин в виде черта. Он высмеивал чехословацкого президента Готвальда. 18 лет тюрьмы – это очень суровое наказание. Но ему срок постепенно снижали, а затем освободили.
3: Например, дальше Сильвестр Крчмери, который в подстате был не такой вельми, скажем, же проминентный.
0: Другой пример – Сильвестр Крчмери. Он был известным политическим заключенным. Вначале провел 3 года в предварительном заключении. Это было худшее, что можно было испытать в то время. В ходе следствия он молчал, ни в чем не признавался. На суде Крчмери заявил: «Власть в ваших руках, но правда на нашей стороне». Эти слова стали крылатыми. Его приговорили к 10 годам тюремного заключения. Так что в общей сложности он отсидел 13 лет. При этом он стал одним из лидеров так называемой подпольной церкви в 70-е и 80-е годы в Словакии.
2: Как воспринимают посетители экспонаты музея? Какое впечатление на них это производит? Ведь многие не знают, что творилось при тоталитарном режиме.
0: Наш музей в первую очередь ориентирован на учащихся старших классов и студентов университетов. Мы придаем большое значение просветительской работе. Большинство наших посетителей ничего не знает о политических репрессиях тоталитарного режима, потому что на уроках истории учителя об этом не рассказывают. Для многих молодых людей данные страницы нашей истории неизвестны. Благодаря экскурсиям, например, в части экспозиции 50-х годов, мы предлагаем нашим посетителям ознакомиться хотя бы с базовой информацией. Их часто удивляет составленная нами карта жертв коммунизма, где наглядно показано количество и имена незаконно репрессированных людей из конкретных сел и городов Словакии. И нередко на карте посетителям удается найти своих родственников, что вызывает у них немалое удивление.
3: Также это для них очень такой вау-момент.
2: Дорогие друзья, вот мы и посетили музей жертв коммунистического режима. Старшее поколение предпочитает не вспоминать о том страхе за себя и за своих близких, когда им приходилось сталкиваться с несогласием с властями. Но память должна остаться для будущих поколений. Кого заинтересовала эта тема, заходите на веб-страницу Музея жертв коммунистического режима в Кошице. Или пишите нам, и мы обязательно ответим на все ваши вопросы.
4: Радио Словакия Интернешнл.
2: В Словакии отношение к дереву особенное. Возможно, это связано с нашей древней памятью, когда жизнь наших далеких предков была связана с лесом и плодовыми деревьями. Ежегодно в Словакии проводится конкурс на самое красивое дерево. В Словакии много красивых деревьев с историей в несколько сот лет. Но исторических деревьев не так уж много. Сегодня мы вам расскажем о липе короля Матея. Она растет при Бойницком замке в Средней Словакии. Этой исторической липе уже более 700 лет. Ее ветви тянутся ввысь на 22 метра, почти с восьмиэтажный дом. Толщина ствола 12,5 метра. Об этой липе ходят предания и легенды. О ней сложены стихи и песни. Липу у Бойницкого замка высадил правитель Матушчак Тринчанский в начале XIV века. Он управлял землями от реки Вак до гор Татр. Ныне это территория Средней и Северной Словакии. Но знаменитыми липы стали при короле Матее Корвине в XV веке. Здесь, прямо в парке старинного средневекового Бойницкого замка, он созывал собрания и устраивал пиры. Об этом свидетельствуют летописи тех лет. В них говорится: «Было принято решение под нашими дорогими липами бойницкими». Может быть, поэтому последний из сохранившихся лип сейчас носит имя Матея Корвина. Многовековая липа помнит немало перипетий. Она пережила наезды турок, была свидетельницей кровавых сражений за Бойницкий замок. В сохранившихся исторических документах говорится, что к липам относились с большим уважением даже во времена княжеских восстаний в 17 веке. Князь Стефан Бочкай приказал осторожно вести бой около лип. Ходят легенды, что в XIX веке к единственно сохранившейся липе были привязаны участники восстания 1848 года. В середине XX века историческое дерево стало увядать. В 1952 году работники музея в городе Бойнице обрезали покороче ветки и сделали подпорки для старых ветвей, которые могли вот-вот обломиться. В 1968 году липа короля Матея была объявлена охраняемым объектом природы. Но как бы ни трудились работники музея, две главные ветви продолжали засыхать, а ствол дерева повредили насекомые. 20 лет назад ученым удалось сделать регенерацию корневой системы, подвести систему орошения. Липа ожила. Появились новые росточки. Они росли и крепли, и уже зацвели. Чтобы спасти липу, около которой было столько исторических событий, ученые-ботаники решили сохранить ее так, что из ее семян вырастут новые липки. В 1990 году ботаники начали выращивать дочерние деревца. Вначале появились саженцы из семян дерева. Уже появилась традиция, что липки-саженцы высаживают на аллею важные гости Бойницкого замка. Эту традицию заложил бывший президент Словацкой республики Иван Гашпарович в 2005 году. Это была самая красивая молодая липка, похожая на липу короля Матея. Сейчас это уже большое дерево, которое радует посетителей цветением. Пройдет совсем немного времени, и молодые ароматные липы украсят парк Бойницкого замка совсем как раньше, как было при короле Матее. А старая липа шелестом своих листьев, возможно, поведает нам еще много интересного. Вот и все, дорогие друзья, мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с выпуска новостей.
0: Новости.
1: В венгерском городе Гёделе проходит встреча глав правительств стран Вышеградской четверки – Чехии, Венгрии, Польши и Словакии. На саммите обсуждаются вопросы миграции и энергетической политики. Председатель польского правительства Дональд Туск заявил во время координационной встречи глав правительств, что Вышеградская четверка возвращается. Премьер-министр Петер Мадьяр считает, что это объединение должно восстановить былую славу и, в частности, влияние в Европейском Союзе. В ходе саммита премьер-министр Словакии Роберт Фицо проведет ряд встреч. В западнословацком городе Трнава впервые в Словакии состоялось заседание комиссии Европейского комитета регионов по социальной политике, образованию, занятости, исследованиям и культуре. В мероприятии приняли участие 132 представителя стран-членов Европейского Союза, включая мэров, глав региональных администраций, ученых и экспертов по региональному развитию. Главными темами встречи стали поддержка социальной политики, арендное жилье, европейская конкурентоспособность, развитие малого и среднего бизнеса, стартапов и инноваций. Важной темой встречи стал новый европейский Баухаус – инициатива, направленная на объединение устойчивого развития, архитектуры и качества жизни. Пилотные проекты могут стать системными решениями, например, в области оживления заброшенных промышленных зон или развития арендного жилья. Опыт Австрии, полученный в ходе успешного выдвижения кандидатуры на пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН, может оказаться полезным для Словакии, которая претендует занять этот пост на период 2028-2029 годов. Об этом заявил госсекретарь МИД Словацкой Республики Марик Эшток в ходе встречи с представителем Министерства иностранных дел Австрии Николаусом Маршиком. Партнеры обсудили текущие вопросы словацко-австрийских отношений. Особое внимание было уделено меморандуму о взаимопонимании по трансграничному развитию. На встрече также обсуждалось региональное сотрудничество в рамках Славковского формата, представителем которого в настоящее время является Словацкая Республика. В Брюсселе состоялась встреча молодых ученых из стран ЕС, посвященная внедрению искусственного интеллекта в здравоохранение. В ней приняли участие 40 исследователей из 7 европейских стран. Словакию представляли 9 ученых из Словацкой академии наук. Главная цель встречи – расширение сети научных контактов, а также возможность получения европейских грантов, подготовка проектов и укрепление международного сотрудничества. Друзья, более подробно с новостями можно ознакомиться на нашем интернет-сайте.
0: Тема дня.
1: Словацкая компания BioX Technologies занимается разработкой технологии, способной превращать загрязненную воду в питьевую. Результаты данного стартапа могут быть важными не только для нашей страны, но и за ее пределами в условиях изменения климата, гуманитарных кризисов и растущего давления на водные ресурсы. Когда говорят о нехватке воды, большинство из нас представляют пересохшие реки. Однако проблема заключается не в нехватке воды, а в ее качестве. Дело в том, что большая часть существующей воды непригодна для питья. Именно здесь мы видим возможность для наших технологий, считает биотехнолог Ростислав Крампл. Словацкие ученые разработали устройство на основе мембранной сепарации и нанофильтрации, которая в основном удаляет ионы тяжелых металлов из грунтовых вод. Ключевым моментом является сочетание мембранной сепарации, нанофильтрации и интеллектуального управления процессом. Благодаря этому мы можем удалять из воды широкий спектр загрязняющих веществ от микроорганизмов до растворенных химических веществ при сохранении высокой эффективности и низкого энергопотребления, пояснил Ростислав Крампл. По словам экспертов, цель проекта состоит в разработке технологии, способной удалять загрязнение из грунтовых вод после добычи полезных ископаемых, а также фекальное загрязнение, бактерий, амебы и другие факторы, представляющие опасность для здоровья. В результате должна получиться питьевая вода. В то же время подготавливается новый проект AquaShield, который разрабатывается в сотрудничестве с компанией GoSpace Labs. Он предназначен для нужд армии. Его цель – дать военным возможность получать безопасную питьевую воду непосредственно в полевых условиях. Компания пояснила, что вместо привозной воды устройство может использовать воду из местного источника, анализировать ее качество и очищать, чтобы она была пригодна для питья. В кризисных ситуациях доступ к питьевой воде может быть так же важен, как доступ к энергии или здравоохранению. Наша цель – создать технологии, которые будут работать где угодно, от отдаленных населенных пунктов до воинских подразделений в полевых условиях, сказал биотехнолог Оливер Пукалик. Он добавил, что проект AquaShield сочетает в себе сенсорные технологии с автономной очисткой воды. Недостаточно просто очистить воду. Сначала нужно знать, что в ней содержится. Именно поэтому мы разрабатываем систему, которая может анализировать качество воды в режиме реального времени, а затем выбирать оптимальный метод ее очистки. Качество воды, по мнению экспертов, станет одним из самых больших вызовов ближайших десятилетий. Технология, которую разрабатывает словацкая компания BioX Technologies, может найти применение в будущем при стихийных бедствиях, гуманитарных миссиях и в регионах, где доступ к безопасной питьевой воде становится все более важной проблемой.
2: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. 24 июня в Словакии мы вспоминаем людей, которые подвергались гонениям во время тоталитарного режима. Мы побываем в музее жертв коммунистического режима, где хранится память о всех пострадавших в период с 1948 по 1989 год. В эти дни Братислава наполнена ароматом цветущей липы. Ее можно считать национальным деревом словаков. С ней связано немало легенд, исторических фактов. Памятной липе короля Матвея Корвина в этом году исполнилось 725 лет. Это дерево было свидетелем важных исторических событий. Об этой легендарной липе мы расскажем в заключении нашей программы. Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
2: По оценкам исследователей, жертвами тоталитарных режимов во всем мире стали около 100 миллионов человек. В Словакии это число составляет более 70 тысяч граждан, которые были репрессированы в период тоталитарного режима. В восточнославацком городе Кошице есть уникальный музей, который был создан в память о жертвах коммунизма. Он позволяет посетителям познакомиться с историями заключенных и подвергшихся пыткам выживших людей. Музей охватывает два периода правления коммунистов. Первый с 1945 по 1968 год, период так называемых жестоких преследований. И второй с 1969 по 1989 год, период нормализации, когда граждане подвергались преследованиям с использованием методов, державших людей в постоянном страхе. В музее представлены видеосвидетельства людей, ставших классовыми врагами в своей стране. Сегодня я приглашаю вас посетить музей жертв коммунистического режима в городе Кошице. Он находится в историческом центре города, в старинном здании. Экспонаты располагают

0: какой есть в других посткоммунистических странах. В Словакии также настала такая историческая необходимость. Мы нашли небольшое здание в историческом центре города Кошице, небольшой площади, около 300 квадратных метров, и стали размещать здесь экспонаты. У нас здесь две постоянные экспозиции. Есть также выставка литературы «Сам издата», которую в период строгой цензуры в Чехословакии люди издавали сами. В Государственной научной библиотеке в Кошице есть третья выставка. Она размещена в бывшем следственном изоляторе органов госбезопасности. Там когда-то была тюрьма. Мы показываем нашим посетителям, как проводились следственные действия чехословацкой ЭШТБ.
1: Большое значение в противостоянии тоталитарному режиму имела нелегальная литература, которая печаталась и здесь, в Чехословакии, или тайно привозилась из-за рубежа. Что можно было печатать, а что нет при тоталитарном режиме?
0: Это было время, когда публиковались только официально одобренные книги, газеты, и все они подвергались цензуре. Но если кто-то хотел распространить информацию и обойти цензуру, ему приходилось делать это запрещенными способами, то есть в форме самиздата или привозить тайно книги из-за рубежа. Множество книг на чешском издавалось в Германии, Канаде, Швейцарии и Австрии. В этих странах действовала свобода печати. Там можно было напечатать статьи и художественную литературу, которую нелегально провозили в Чехословакию. Были специальные маршруты, например, из Германии в Польшу, а далее через горы Высокие Татры по туристическим тропам. Сам издат перевозили в основном молодые люди, шли через лес и горы, как туристы. Это было опасное приключение. Однажды трое молодых людей, студенты университета, несли в рюкзаках 84 килограмма книг. Но их задержали на польской границе, арестовали и посадили в тюрьму. С ними обращались довольно жестоко. Потом властям как-то удалось договориться, и их отправили в чехословацкую тюрьму.
1: Есть ли в вашем музее собрание самиздатов? Какую литературу тайно провозили в Чехословакию? Могут ли посетители ознакомиться с этими изданиями? Являются ли самиздаты частью вашей музейной библиотеки?
2: Можно же, мы единственная книжница, которая имеет амбицию собирать самиздаты на Словенску.
0: Возможно, мы единственная библиотека в Словакии, которая собирает самиздат. Есть, конечно, несколько экземпляров в других библиотеках, но у нас их собрано более 300. А другие экземпляры пока находятся в хранилищах. В целом их более 6000. Когда мы публично объявили, что собираем самиздаты и эмигрантскую литературу, люди стали приносить или присылать посылки с самиздатом. У меня дома также была эта запрещенная при социализме литература. В 70-е и 80-е годы мы вырастали на ней, передавали почитать друзьям и знакомым. У меня был, например, «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. Эту книгу копировали и распространяли в нашей стране. Печатали на тонкой типографской бумаге. Самиздатской литературы в нашем музее достаточно много. Все издания мы уже каталогизировали и сейчас решаем вопрос с хранением. Для нее нужно специальное помещение, чтобы сохранить эту уже историческую самиздатскую литературу.
2: От 82 года начали выходить.
0: С 1982 года начали в самиздате выходить журналы. Для их создания требовались редакторы, специалисты, которые бы писали статьи. В то время появились копировальные машины. Сначала ксероксы, офсетные принтеры, которые уже обладали большей производительностью, чем печатные машинки, на которых печатали самиздат. Эти полулегальные журналы содержали информацию, которой не было ни в газетах, ни в журналах, ни в книгах, издававшихся в то время. Например, когда в 1982 году я женился, нам с женой не хватало мудрых советов по созданию крепких супружеских отношений. И мы создали семейный журнал «Семья и общество», в котором было много ценных идей, как построить хорошие отношения в браке, как общаться, как прощать друг друга. И особенно супругам нужны были советы по воспитанию детей, потому что у молодых людей не было опыта в этой области, а книг по семейной психологии было очень мало. Хорошие книги по психологии также привозили тайно из-за рубежа. Даже по семейной психологии люди искали статьи среди самиздата.
1: Неужели в социалистической Чехословакии не было хороших психологов?
2: Прозвище имел Плзак. Чехословенский был знаменит как психолог, который писал множество книг, ему вышло.
0: Был такой замечательный психолог, его фамилия была Плзак. Он писал на чешском, был довольно известным психологом, написал множество статей и книг. А недавно мы узнали, что этот писатель, специалист по семейной психологии, сотрудничал с органами госбезопасности. Представьте, он консультировал разных людей, к нему приходили жаловаться на супругов, начальство, спрашивали совета. Например, пришла женщина, которая была недовольна тем, что ее супруг подписал хартию 77, что ей с супругом общаться трудно, потому что он

0: ведет себя как диссидент. Близак все выслушал, записал, а потом сообщил, куда следует, то есть в органы госбезопасности. С профессиональной точки зрения, психолог, как и врач, не имеет права делиться с другими о своих клиентах. Он связан клятвой молчания, но Близак вел записи, а потом просто писал доносы. Он записывал на пленку откровения тайных диссидентов, потому что их браки были очень сложными. И этот так называемый психолог все докладывал в органы госбезопасности.
1: После доноса человека арестовывали. Что было с ним потом?
0: Потом следственный изолятор. Это было страшно. В Чехословакии была советская система дознания, то есть физическое и психологическое давление. Человека били до тех пор, пока он не подписал протокол. После этого суд и тюрьма. Обычно 15 лет в Яхимове на урановых рудниках. Кошицкая тюрьма была второй по величине в Чехословакии, в ней содержались политические заключенные. Здесь были свои конвоиры и охрана из числа сотрудников госбезопасности.
1: Сохранились ли документы о содержании в тюрьмах политических заключенных?
2: В Чехах мают большое множество сдигитализованных списков.
0: В Чехии есть большое количество оцифрованных файлов об этих заключенных. И сейчас мы имеем представление о том, что происходило в этих застенках. Нам удалось выяснить, что в течение 5 лет и 4 месяцев, с 1 сентября 1948 года по 31 декабря 1953 года, в ней содержалось 5380 человек. Мы не утверждаем, что все были осуждены и получили суровые приговоры, но большое количество людей прошли через эту тюрьму, и теперь необходимо провести дальнейшее расследование о том, что произошло в последующие годы, потому что органы госбезопасности не занимались уголовными преступлениями, а только политическими. Поэтому все эти люди были обвинены и осуждены за измену родине и попытку свержения коммунистического строя. Это были политические процессы, но в 90-е годы эти люди были реабилитированы.
2: Мы днес знаем, что в 90-м году были реабилитованы.
1: В музее жертв коммунистического режима можно видеть документы, свидетельствующие о жестокости тоталитарного режима, о судьбах людей, несправедливо осужденных, которых обвинили в подрыве общественного строя. Об экспонатах музея нам расскажет лектор Мартин Климза, который проводит экскурсии по музею и читает лекции на эту тему.
3: В
0: нашем музее две экспозиции. В первой представлены документы, подтверждающие различные виды репрессий в период правления Коммунистической партии Чехословакии с 1948 по 1989 год. Данная экспозиция также разделена на две части. Первая посвящена 50-м годам прошлого века. В Чехословакии этот период был самым тяжелым. В то время происходили жестокие преследования за инакомыслие, имели место политические суды, было много политзаключенных. В исправительно-трудовых лагерях содержали также религиозных деятелей. Вторая часть экспозиции посвящена 70-80-м годам, периоду так называемой нормализации. Здесь мы наблюдаем другие виды преследований, например, со стороны органов госбезопасности, которые через свою агентурную сеть шантажировали людей или пытались сделать их жизнь невыносимой. Именно в этот период мы видим зачатки формирования политической оппозиции.
1: Что было потом с людьми, которых осудили по политическим статьям? Как складывалась их судьба?
3: Потом еще мамы на прибеги обети, которые говоря прямо о том.
0: У нас есть рассказы граждан, переживших эти преследования. У нас собраны конкретные истории жизни этих людей, тех, кто был осужден за политические убеждения. На стендах мы видим имена репрессированных граждан, их возраст и место жительства. Этих имен действительно очень много. В Словакии их насчитывается более 70 тысяч. Это чудовищно с точки зрения сегодняшней жизни. Представьте себе, если кто-то осмелился что-то сказать против власти, это могли быть политики, священники, религиозные деятели, студенты, даже любой человек, у которого хватило смелости в чем-то быть несогласным с существующим режимом, и все они подвергались политическим репрессиям.
1: За что могли осудить человека? За какое политическое преступление?
0: Политические процессы возникали на основе тогдашних законов, которые в 90-е годы были прямо обозначены как политически мотивированные. Например, людей по статьям «Государственная измена», «Подстрекательство к мятежу против республики» или «За препятствие коллективизации» карали очень строго. При тоталитарном режиме законы, следственные и судебные органы служили для подавления инакомыслия, они служили для запугивания населения, чтобы у людей не было даже мысли противостоять коммунистическим идеям и тоталитарному режиму.
1: Расскажите нам о судьбах людей, которых преследовали за их убеждения и политическую позицию.
3: Вспомнем, повозьмем Рудольфа Добиаша. Он очень важный, или тогда займавый тем, что он...
0: Хочу рассказать о жизни Рудольфа Добиаша. Это удивительная судьба. Впоследствии он написал несколько книг, был автором статей, в которых писал о классовых врагах. В них он рассказывал об истории жертв репрессий. Впервые он был приговорен к тюремному заключению в очень молодом возрасте, в 19 лет, за различные листовки и брошюры, которые распространял. Его приговорили к 18 годам тюрьмы за рисунок, на котором был изображен Сталин в виде черта. Он высмеивал чехословацкого президента Готвальда. 18 лет тюрьмы – это очень суровое наказание. Но ему срок постепенно снижали, а затем освободили.
3: Например, дальше Сильвестр Крчмери, который в подстате был не такой вельми, скажем, же проминентный.
0: Другой пример – Сильвестр Крчмери. Он был известным политическим заключенным. Вначале провел 3 года в предварительном заключении. Это было худшее, что можно было испытать в то время. В ходе следствия он молчал, ни в чем не признавался. На суде Крчмери заявил: «Власть в ваших руках, но правда на нашей стороне». Эти слова стали крылатыми. Его приговорили к 10 годам тюремного заключения. Так что в общей сложности он отсидел 13 лет. При этом он стал одним из лидеров так называемой подпольной церкви в 70-е и 80-е годы в Словакии.
1: Как воспринимают посетители экспонаты музея? Какое впечатление на них это производит? Ведь многие не знают, что творилось при тоталитарном режиме.
3: Наш музей примарно занимается студентами.
0: Наш музей в первую очередь ориентирован на учащихся старших классов и студентов университетов. Мы придаем большое значение просветительской работе. Большинство наших посетителей ничего не знает о политических репрессиях тоталитарного режима, потому что на уроках истории учителя об этом не рассказывают. Для многих молодых людей данные страницы нашей истории неизвестны. Благодаря экскурсиям, например, в части экспозиции 50-х годов, мы предлагаем нашим посетителям ознакомиться хотя бы с базовой информацией. Их часто удивляет составленная нами карта жертв коммунизма, где наглядно показано количество и имена незаконно репрессированных людей из конкретных сел и городов Словакии. И нередко на карте посетителям удается найти своих родственников, что вызывает у них немалое удивление.
3: Также это для них очень такой вау-момент.
1: Дорогие друзья, вот мы и посетили музей жертв коммунистического режима. Старшее поколение предпочитает не вспоминать о том страхе за себя и за своих близких, когда им приходилось сталкиваться с несогласием с властями. Но память должна остаться для будущих поколений. Кого заинтересовала эта тема, заходите на веб-страницу Музея жертв коммунистического режима в Кошице. Или пишите нам, и мы обязательно ответим на все ваши вопросы.
4: Радио Словакия International.
1: В Словакии отношение к дереву особенное. Возможно, это связано с нашей древней памятью, когда жизнь наших далеких предков была связана с лесом и плодовыми деревьями. Ежегодно в Словакии проводится конкурс на самое красивое дерево. В Словакии много красивых деревьев с историей в несколько сот лет. Но исторических деревьев не так уж много. Сегодня мы вам расскажем о липе короля Матея. Она растет при Бойницком замке в Средней Словакии. Этой исторической липе уже более 700 лет. Ее ветви тянутся ввысь на 22 метра, почти с 8-этажный дом. Толщина ствола 12,5 метра. Об этой липе ходят предания и легенды. О ней сложены стихи и песни. Липу у Бойницкого замка высадил правитель Матуш-Чак Тринчанский в начале 14 века. Он управлял землями от реки Вак до гор Татр. Ныне это территория Средней и Северной Словакии. Но знаменитыми липы стали при короле Матее Корвине в 15 веке. Здесь, прямо в парке старинного средневекового Бойницкого замка, он созывал собрания и устраивал пиры. Об этом свидетельствуют летописи тех лет. В них говорится: «Было принято решение под нашими дорогими липами бойницкими». Может быть, поэтому последний из сохранившихся лип сейчас носит имя Матея Корвина. Многовековая липа помнит немало перипетий. Она пережила наезды турок, была свидетельницей кровавых сражений за Бойницкий замок. В сохранившихся исторических документах говорится, что к липам относились с большим уважением даже во времена княжеских восстаний в 17 веке. Князь Стефан Бочкай приказал осторожно вести бой около лип. Ходят легенды, что в XIX веке к единственно сохранившейся липе были привязаны участники восстания 1848 года. В середине XX века историческое дерево стало увядать. В 1952 году работники музея в городе Бойнице обрезали покороче ветки и сделали подпорки для старых ветвей, которые могли вот-вот обломиться. В 1968 году липа короля Матея была объявлена охраняемым объектом природы. Но как бы ни трудились работники музея, две главные ветви продолжали засыхать, а ствол дерева повредили насекомые. 20 лет назад ученым удалось сделать регенерацию корневой системы, подвести систему орошения. Липа ожила. Появились новые росточки. Они росли и крепли, и уже зацвели. Чтобы спасти липу, около которой было столько исторических событий, ученые-ботаники решили сохранить ее так, что из ее семян вырастут новые липки. В 1990 году ботаники начали выращивать дочерние деревца. Вначале появились саженцы из семян дерева. Уже появилась традиция, что липки-саженцы высаживают на аллею важные гости Бойницкого замка. Эту традицию заложил бывший президент Словацкой республики Иван Гашпарович в 2005 году. Это была самая красивая молодая липка, похожая на липу короля Матея. Сейчас это уже большое дерево, которое радует посетителей цветением. Пройдет совсем немного времени, и молодые ароматные липы украсят парк Бойницкого замка совсем как раньше, как было при короле Матее. А старая липа шелестом своих листьев, возможно, поведает нам еще много интересного. Вот и все, дорогие друзья, мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Будапешт. 23 июня премьер-министры стран Вышеградской группы после двухлетнего перерыва вновь встретились на официальном саммите. Он прошел под руководством нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. В саммите приняли участие главы правительств Венгрии, Словакии, Польши и Чехии. Петер Мадьяр, Роберт Фицо, Дональд Туск и Андрей Бабиш. Премьер-министры стремятся восстановить деятельность Вышеградской группы и скоординировать свои действия по важнейшим решениям ЕС, так как сотрудничество в рамках В4 начало сокращаться после начала российско-украинского конфликта. С 1 июля председательство Вышеградской группы переходит к Словакии. Премьер-министр Фицо в своем выступлении заявил, что следует обсуждать только те вопросы, которые объединяют наши страны. «Мы очень сильны, мы снова стремимся быть очень сильными. Мы не хотим быть объектом решений, мы хотим быть соавторами этих решений». На 56-й Генеральной Ассамблее Организации Американских Государств в Панаме глава МИД Юрай Бланар провел переговоры с представителями стран региона в поддержку кандидатуры Словакии на пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период 2028-2029 годов. «Я рад, что отклик был положительным. Мы постепенно получаем необходимые дипломатические подтверждения, успешно продвигаясь в процессе завоевания поддержки нашей кандидатуры», – заявил он. Министр Бланар встретился с представителями отдельных стран, входящих в организацию, и обсудил с ними вопросы политического и торгового сотрудничества. Он также провел встречу с заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау. 23 июня премьер-министр Роберт Фицо на пресс-конференции подчеркнул, что текущий госдолг Словакии, составляющий 61% от ВВП, значительно ниже среднего показателя по ЕС и еврозоне. Государственный долг 11 стран, включая развитые экономики, такие как Германия, Австрия, Бельгия и Франция, выше, чем у Словакии. Средний показатель по всему Евросоюзу составляет 82,8%. В еврозоне, то есть в странах, использующих евро, 88%, заявил Роберт Фицо. По его словам, эти данные подтверждают, что у Словакии нет проблем с государственными финансами. Премьер-министр отверг критику в адрес правительства за недостаточное сокращение дефицита государственного бюджета. По его словам, важным показателем является рост реальной заработной платы. В этом году она должна увеличиться в среднем на 0,3%. В 2027 году этот показатель возрастет до уровня 1,2%. Глава Минфина Каменицкий ожидает, что в 2027 году ВВП Словакии вырастет как минимум на 1,5%. Председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши сообщил, что выборы в органы местного самоуправления состоятся 24 октября 2026 года. В этот день избиратели выберут мэров, старост, глав регионов, а также членов муниципальных и городских советов. В выборах примут участие жители почти 3000 муниципалитетов, городов и городских округов. Избиратели смогут голосовать только по месту своего постоянного проживания. Проект «Immerset» продолжает оказывать поддержку интеграции украинских беженцев в местное сообщество. По случаю Всемирного дня беженцев, партнеры из Польши, Румынии, Италии и Словакии, участвующие в проекте, подтвердили свою общую приверженность поддержке интеграции каждого украинского беженца, строящего новую жизнь.
0: Тема дня.
2: Несмотря на летнее время, канун каникул и массовых отпусков, в Словакии уже активно ведутся дискуссии, связанные с проектом госбюджета на 2027 год. Этот главный экономический закон республики будет играть большую роль, так как осенью будущего года должны пройти очередные парламентские выборы. Безусловно, от принятых правительственных мер и их результатов будет зависеть настроение потенциальных избирателей. Данной теме была посвящена традиционная воскресная телевизионная дискуссия. На этот раз в ней приняли участие министр экономики Дениса Сакова, представляющая коалиционную правящую партию «Глас СД», и заместитель председателя оппозиционной партии САС Мариан Вискупич. Министр Сакова подтвердила, что как партия «Глас СД», так и остальные члены правительственной коалиции гарантируют, что при подготовке нового государственного бюджета будут учтены интересы населения, включая уровень жизни. Обсуждение проекта бюджета займет определенное время. Все данные будут обнародованы только после достижения правящей коалиции соответствующего соглашения. «Мы не будем принимать меры, которые могли бы снизить уровень жизни наших граждан», подчеркнула Денис Исакова. По ее словам, при подготовке бюджета правительство сосредоточится на мерах как по доходам, так и по расходам. Пока глава экономического ведомства не хочет уделять внимание деталям. Я думаю, что говорить о том, как будет формироваться бюджет на 2027 год, преждевременно, потому что обсуждения по всем вопросам продолжаются. Этот процесс уже длится в течение нескольких месяцев. Причем в нем участвуют не только руководящие представители правящих партий, но и отдельные министерства и ведомства, пояснила министр. По ее словам, партия «Глас СД» будет отстаивать все социальные льготы, которыми в настоящее время пользуются граждане республики. Она упомянула, например, 13-ю пенсию, поддержку матерей с детьми или повышение минимальной заработной платы. От имени Министерства экономики могу заявить, что также буду настаивать на оказании помощи в связи с высокими ценами на энергоносители. Это приоритеты, которые мы хотим отразить в госбюджете на 2027 год, подчеркнула Сакова. Министр Денис Исакова подчеркивает, что в проекте госбюджета также предусматривается пакет мер, направленных на стимулирование экономического роста Словацкой Республики. Также возможны изменения в системе налогообложения и отчислений. Мы говорили, что будем рассматривать налоговое законодательство при составлении бюджета и обсудим это с Министерством финансов, так как у него есть соответствующие инструменты для введения новых постановлений, добавила министр. Оппонент министра Сакова из оппозиционной партии САС Мариан Вискупич считает, что нынешняя социальная политика и функционирование государства неустойчивы. По его словам, представители правительственных органов представляют искаженные в собственных интересах данные, поскольку, как он считает, при нынешней правящей коалиции уровень жизни населения снизился. Он также критиковал министра за то, что она не сообщила о конкретных данных о бюджете на 2027 год и связанных с ним мерах. Оппозиционный политик Вискупич напомнил, что правительство смягчило свой план консолидации, в результате чего на будущий год дефицит должен снизиться не до 3%, а до 4,2% ВВП. Он утверждает, что это дорога в ад. Людям нужно, чтобы государство и экономика функционировали, чтобы налоги снижались. Вискупич считает, что государство нуждается в фундаментальных сбережениях, а добиться этого можно путем увольнения 10% всех государственных служащих. Экономике также быстро помогут фундаментальные изменения в системе налогообложения.
1: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас, уже по традиции, несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Итак, сегодня два сюжета. Гость нашей студии, экскурсовод-историк Зузана Годарова, приглашает нас в историческое путешествие. Посвящено оно Вольфгангу Амадею Моцарту. Думаю, что всем, кто интересуется малоизвестными фактами из жизни замечательных людей, должен понравиться рассказ госпожи Годаровой. Следующий сюжет также связан с великим композитором. На сцене Словацкого национального театра уже восьмой раз была осуществлена постановка комической оперы композитора «Свадьба Фигаро». И этому событию мы посвящаем наш второй сюжет. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что она вас заинтересовала, и предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.

0: В 2026 году во всем мире любители музыки отмечают 270 лет со дня рождения великого композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Наш сюжет мы посвящаем этому музыкальному гению. Первый гость нашей студии – экскурсовод, историк Зузана Годарова. Она расскажет о связи Вольфганга Амадея Моцарта с Братиславой.
1: Это единственная наш Вольфганга.

0: мы можем определить время пребывания семьи Моцартов в нашем городе. Это срок от 11 до 24 декабря 1762 года. В письмах Леопольд Моцарт пишет о том, что городская знать на протяжении 3 недель обращалась к нему с просьбой посетить Прешпорт. В то время вся семья Моцартов находилась в Вене. Одаренные дети часто музицировали не только во дворцах местной знати. 2 выступления прошли в Шенбруне. Там семья Леопольда Моцарта играла для императрицы Марии Терезии. Однако в конце осени дети заболели. Пришлось сделать перерыв в их концертной деятельности. Но после выздоровления новые приглашения уже не приходили часто, как к этому привык предприимчивый отец. Поэтому он все-таки принял приглашение из Прешпорка. В своем первом письме он признался в том, что опасается того, что эти выступления не будут достаточно хорошо оплачены. Во втором письме Леопольд Моцарт описывал возвращение семьи в Вену. Дело в том, что в декабре нужно было ждать, пока замерзнет река. И только после того, как реки покрыл толстый слой льда, а произошло это 24 декабря, семейство наконец-то уселось в карету, которую они купили в нашем городе, и отправились в Вену. Дорога заняла 12 часов. Путь был долгим, потому что пришлось ехать в объезд, пересекать реку Мораву, более мелководную, чем Дунай. Поэтому она и замерзла раньше. Отец в письме очень хвалил новую карету. Несмотря на плохую погоду, все прошло без неприятных неожиданностей. Из текста письма можно понять, что в Прешпорт приехала вся семья. Это подтверждает и тот факт, что, судя по сохранившимся документам, в этот период декабря в Вене не проходили какие-либо мероприятия, в которых семья Моцартов принимала участие. В письме Леопольд Моцарт также вспоминает о том, что графиня Кинская постоянно интересовалась относительно их возвращения в Вену. Это также доказывает тот факт, что Моцарты посетили с выступлениями Прешпорт.
1: Мамы потом дальше изменки о том-то побите.
0: Сохранились и другие архивные материалы, связанные с этим событием. Отец Моцарта также послал письмо в Аусбург. Оно предназначалось издателю Лоттеру. В частности, он сообщил о том, что его 13-членная семья посетила Прешпорт. Поэтому ему пришлось купить большую карету. Конечно, по его словам, она пригодится во время многочисленных путешествий. В письме, которое отец Моцарт написал в 1773 году, сын Моцарт сделал приписку, предназначенную сестре. Он сообщил ей, что был в Прешпорте. Уже после смерти композитора его сестра Мария Анна также подтвердила биографу, что юный музыкант действительно посетил наш город. Выступал Моцарт на приемах у Микулаша Палфи и во дворцах других аристократов. Тогда молва о талантливом мальчике быстро разнеслась, поэтому аристократические семьи стремились приглашать его выступить и у них. Следует также напомнить, что в конце 50-х годов прошлого века памятная доска, посвященная выступлению юного Моцарта, была установлена на одном из старинных дворцов в центре словацкой столицы. Но мы точно не знаем, соответствует ли это тому, что именно в этом здании он выступал.
2: Наша собеседница коснулась и вопроса, связанного с супругой Вольфганга Амадея Моцарта, Констанцией. Как известно, она вышла замуж за композитора против воли семьи. А после смерти композитора вдова не только расплатилась с его долгами, но и внесла огромный вклад в сохранение наследия великого Моцарта. Трудная материальная ситуация вынудила ее организовать вместе с сестрами несколько концертных туров, где исполнялись произведения Моцарта, а на рубеже XIX века ей все-таки пришлось продать рукописи произведений Моцарта. В 1809 году Констанция вышла в Братиславе замуж за датского дипломата Георга Николауса Ниссена, с которым год спустя уехала в Копенгаген. В 1824 году супруги переехали в Зальцбург. Там они начали работу над биографией Моцарта. Свой рассказ продолжает наша гостья, историк-экскурсовод Зузана Годарова.
1: Констанс Моцартова была вельми дволожита жена в животе Моцарта.
0: Констанция Моцарт и сестра

а композитора Мария Анна сыграли большую роль в его жизни. После смерти Вольфганга Амадея Моцарта они сделали все для того, чтобы сохранить о нем память. Это касалось не только его музыкального наследия, но и фактов из жизни. Безусловно, у нас вызывает интерес и то, что впоследствии вдова Моцарта второй раз вышла замуж в Братиславе. Нельзя точно сказать, когда она познакомилась со своим будущим мужем Георгом Николаусом Ниссеном. Произошло это в Вене в период с 1793 по 1797 год. Ниссен с самого начала знакомства помогал ей в деле сохранения наследия великого Моцарта, вел переговоры с издателями, создавал архив. Дружба переросла в любовь. Естественно, что может возникнуть вопрос, почему их брак был заключен в Братиславе. Дело заключалось в том, что датчанин был протестантом, а Констанция – католичкой. По законам того времени в Вене такой смешанный брак нельзя было оформить. А в Братиславе или в Прешпарке не было подобных ограничений. Причем это важное событие в их жизни сопровождалось военными действиями. В мае 1809 года в Вену вошли наполеоновские войска. Многим дипломатам пришлось покинуть город. Ниссен решил переехать вместе с Констанцией в Прешпарк. Там 26 июня в доме святого Мартина они и вступили в брак. Обряд состоялся утром, а вечером французские войска начали военные действия уже на нашей территории. Ситуация была сложной. Констанция все эти события описывала в письмах, направленных сыну. И закончить этот рассказ я хочу следующей информацией. Нужно подчеркнуть и тот факт, что в зарубежных источниках, связанных с композитором Моцартом и его семьей, также упоминается словацкая столица, которая в те времена называлась Прешпорг.

0: А теперь, друзья, мы плавно переходим к нашему следующему сюжету. Моцарт известен своими операми не меньше, чем фортепианной музыкой, а комическая опера «Свадьба Фигаро» и в наши дни остается одной из самых популярных опер всех времен. В мире «Свадьба Фигаро» считается одной из часто исполняемых опер Вольфганга Амадея Моцарта. Она входит в мировой топ-10 самых востребованных оперных постановок. Напомним, что мировая премьера оперы состоялась 1 мая 1786 года в Венском театре «Бургтеатр». Дирижировал постановкой сам композитор. Безусловно, в репертуар Словацкого национального театра этот оперный шедевр неоднократно был включен. Первая премьера состоялась в 1924 году, предпоследняя – в 2006. Сегодня мы расскажем вам о новой постановке, премьера которой состоялась весной 2026 года. Передаем слово дирижеру Ростиславу Штуру.
1: Мы хотели сделать подарок нашей публике несколько лет назад, то есть к столетнему юбилею Словацкого национального театра. Именно тогда и началось сотрудничество с нашими чешскими коллегами, в частности, с дирижером Хержманом. Он осуществил постановку этого произведения в Брно, причем авторский коллектив придерживался традиционных приемов. Признаюсь, я не очень люблю эксперименты, связанные с воспроизведением классических опер. Мы сошли во мнении, это должна быть именно «Свадьба Фигаро». Объясню почему. Ведь в этом сочинении увлекательный сюжет, много действующих лиц, не говоря уже о гениальной музыке. Но тогда нашим планам не суждено было сбыться. Помешала пандемия. Некоторое время назад я вновь связался с господином Хержманом, и мы обновили наше сотрудничество. В итоге возник интересный международный проект французско-словацко-чешский.
2: Первая премьера была в Брне, а было то с добовыми настроями, с паном Луксом.
1: Первая премьера состоялась в Брно, причем тогда в этом театре была осуществлена оригинальная идея. Музыканты из коллегиума оркестра под управлением дирижера Люкса использовали старинные инструменты. Следующая премьера прошла во Франции, и мы завершили этот цикл.
2: Диригент Венициус Катах, молодой шиковный диригент, Влакевичий Витяс.
1: В Славе мы сотрудничаем с бразильским талантливым дирижером Виничусом Катахом. Он уже работал с нашим оркестром, выступал в Тоске. На протяжении последних 20 лет дирижер работает в Австрии, в Моцарт-опере «Вин». Он не только любит музыку этого композитора. За эти годы музыкант впитал в себя так называемый венский моцартовский стиль. Работает без нот, всю партитуру помнит наизусть. Мое небольшое наблюдение. Если бы дирижер надел парик в стиле той эпохи, то мы бы подумали, что вместе с ним перенеслись на столетия назад, то есть в Вену конца 18 века. Я думаю, что мы подготовили уникальную постановку. Оркестр был приподнят, поэтому публика хорошо видит музыкантов. Мы учли тот факт, что во времена Моцарта оркестры были меньше. Благодаря этому звук, если так можно сказать, плавно течет в зрительный зал.
0: Ростислав Штур также подчеркивает одну важную деталь.
1: Я очень рад тому факту, что опера звучит в оригинальном варианте. То есть в партитуре не были сделаны какие-либо сокращения. Мы считаем, что публика должна услышать эту оперу так, как ее написал сам великий Моцарт. Хорошо знаю, что в некоторых театрах были осуществлены сокращенные постановки, но мы себе такого не позволили. Причем, поделюсь личным впечатлением, мне не показалось, что действие было затянуто, несмотря на то, что каждое действие продолжается 1,5 часа.
0: Следующий к микрофону я пригласила словацкую сопранистку Симону Шатурову. У этой певицы огромный сольный репертуар. Она выступала на многих сценах Европы, в операх Моцарта, Доницетти, Беллини, Верди, Пуччини. Этот список можно еще продолжать. Но что касается «Свадьбы Фигаро», то некоторое время назад она исполняла партию Сюзанны, ну а теперь графини Розины Альмавива. Когда на пресс-конференции представляли новую постановку Словацкого национального театра, то ее авторы говорили и о том, что это своеобразный анализ семейной жизни. Такая формулировка вызвала улыбку у певицы.
3: Действительно, о свадьбе Фигаро можно сказать, что это психологический анализ супружеской жизни. Как ни странно, но сюжет в определенном смысле является актуальным во все времена. Я считаю, что партия графини очень интересная, так как могу передать чувства, переживаемые моей героиней.
0: Я спросила певицу, какая роль ей ближе, Сюзанны или Розины. Может быть, на это влияет и возраст исполнительницы?
3: Да,
4: это так.
3: Я думаю, что сейчас мне ближе стала графиня. Я очень рада тому факту, что на протяжении многих лет могла петь партию Сюзанны.
4: Ведь в оперном репертуаре она является одной из самых красивых. Но мне также нравится и то, что в этой опере теперь я смогла исполнить две ведущие партии. Это идеальная ситуация для певицы. Партитуру этой оперы я знаю очень хорошо. Прекрасно понимаю взаимосвязи героев. Считаю, что мне очень-очень повезло.
0: Не является секретом тот факт, что для каждой исполнительницы может быть ближе какой-то определенный композитор, например, Моцарт или Верди, Пуччини или Бизе. Поэтому мне было интересно узнать у Симоны Шатуровой, как складываются ее музыкальные пристрастия.
4: То, о чем вы сейчас говорили, является важным моментом для каждого исполнителя, в том числе и для меня. Мой голос – это лирическое сопрано, поэтому мне противопоказаны оперы Верди. В течение всей карьеры я тщательно выбирала репертуар. Безусловно, стремлюсь как можно дольше сохранить голос. Именно благодаря этому выхожу на сцену до сих пор. А что касается музыки Моцарта, то она мне очень подходит. Кроме того, я хочу подчеркнуть и то, что музыка этого композитора, по словам ученых, оказывает положительное влияние на наш организм. И я этому верю.
0: Как мы уже говорили выше, постановка этой оперы осуществлена на трех сценах – французской, словацкой и чешской. Везде были одинаковые декорации, одинаковые костюмы. Вот что по этому поводу говорит Симона Шатурова, исполнительница роли графини.
4: Действительно, я пела во всех постановках, но во Франции сцена была немножко меньше, чем у нас. Мы также выступали на чешском музыкальном фестивале в Литомишле. Там тоже провели небольшие изменения. То есть все зависело от конкретной ситуации. Наш музыкальный коллектив уже отлично сработался. Нам достаточно одной репетиции для того, чтобы мы сориентировались на новом месте. И еще одна деталь. Мне очень понравились старинные инструменты, которые использовались во время чешской постановки. Издаваемый ими звук был очень мягким.
0: Молодая певица Андреа Визвари впервые исполняет роль Сюзанны. Вот что она подчеркнула во время интервью.
5: В первую очередь я хотела бы сказать, что исполняя музыку Моцарта, мы учимся владеть основами оперной техники. Я уверена, что каждый исполнитель в любом возрасте с большим удовольствием принимает предложение принять участие в операх этого гениального композитора. Очень бы я хотела, чтобы произведений Моцарта в репертуаре Словацкого национального театра было больше. Уверена, что новая постановка «Свадьбы Фигаро» понравится нашей публике. По замыслу режиссера моя роль динамичная. Приходится не только исполнять сложную партию, но и танцевать. А что касается переодевания, то в одной из сцен мне нужно переодеться в течение 24 секунд. И еще один очень важный факт. Современная оперная певица должна не только хорошо петь, но и играть. И мне это очень нравится. Публика сейчас требовательная.
0: И на этом мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго, дорогие друзья. Желаем вам прекрасно провести лето, время отпусков и каникул. А завтра вас ждет очередная программа РСИ. Ахой!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Будапешт. 23 июня премьер-министры стран Вышеградской группы после двухлетнего перерыва вновь встретились на официальном саммите. Он прошел под руководством нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. В саммите приняли участие главы правительств Венгрии, Словакии, Польши и Чехии. Петер Мадьяр, Роберт Фицо, Дональд Туск и Андрей Бабиш. Премьер-министры стремятся восстановить деятельность Вышеградской группы и скоординировать свои действия по важнейшим решениям ЕС, так как сотрудничество в рамках В4 начало сокращаться после начала российско-украинского конфликта. С 1 июля председательство Вышеградской группы переходит к Словакии. Премьер-министр Фицо в своем выступлении заявил, что следует обсуждать только те вопросы, которые объединяют наши страны. «Мы очень сильны, мы снова стремимся быть очень сильными. Мы не хотим быть объектом решения, мы хотим быть соавторами этих решений». На 56-й Генеральной Ассамблее Организации Американских Государств в Панаме глава МИД Юрай Бланар провел переговоры с представителями стран региона в поддержку кандидатуры Словакии на пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период 2028-2029 годов. «Я рад, что отклик был положительным. Мы постепенно получаем необходимые дипломатические подтверждения, успешно продвигаясь в процессе завоевания поддержки нашей кандидатуры», – заявил он. Министр Бланар встретился с представителями отдельных стран, входящих в организацию, и обсудил с ними вопросы политического и торгового сотрудничества. Он также провел встречу с заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау. 23 июня премьер-министр Роберт Фицо на пресс-конференции подчеркнул, что текущий госдолг Словакии, составляющий 61% от ВВП, значительно ниже среднего показателя по ЕС и еврозоне. Государственный долг 11 стран, включая развитые экономики, такие как Германия, Австрия, Бельгия и Франция, выше, чем у Словакии. Средний показатель по всему Евросоюзу составляет 82,8%. В еврозоне, то есть в странах, использующих евро, 88%, заявил Роберт Фицо. По его словам, эти данные подтверждают, что у Словакии нет проблем с государственными финансами. Премьер-министр отверг критику в адрес правительства за недостаточное сокращение дефицита государственного бюджета. По его словам, важным показателем является рост реальной заработной платы. В этом году она должна увеличиться в среднем на 0,3%. В 2027 году этот показатель возрастет до уровня 1,2%. Глава Минфина Каменицки ожидает, что в 2027 году ВВП Словакии вырастет как минимум на 1,5%. Председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши сообщил, что выборы в органы местного самоуправления состоятся 24 октября 2026 года. В этот день избиратели выберут мэров, старост, глав регионов, а также членов муниципальных и городских советов. В выборах примут участие жители почти 3000 муниципалитетов, городов и городских округов. Избиратели смогут голосовать только по месту своего постоянного проживания. Проект «Иммерсет» продолжает оказывать поддержку интеграции украинских беженцев в местное сообщество. По случаю Всемирного дня беженцев, партнеры из Польши, Румынии, Италии и Словакии, участвующие в проекте, подтвердили свою общую приверженность поддержке интеграции каждого украинского беженца, строящего новую жизнь.
0: Тема дня.
2: Несмотря на летнее время, канун каникул и массовых отпусков, в Словакии уже активно ведутся дискуссии, связанные с проектом госбюджета на 2027 год. Этот главный экономический закон республики будет играть большую роль, так как осенью будущего года должны пройти очередные парламентские выборы. Безусловно, от принятых правительственных мер и их результатов будет зависеть настроение потенциальных избирателей. Данной теме была посвящена традиционная воскресная телевизионная дискуссия. На этот раз в ней приняли участие министр экономики Денис Исакова, представляющая коалиционную правящую партию «Глас СД», и заместитель председателя оппозиционной партии САС Мариан Вискупич. Министр Сакова подтвердила, что как партия «Глас СД», так и остальные члены правительственной коалиции гарантируют, что при подготовке нового государственного бюджета будут учтены интересы населения, включая уровень жизни. Обсуждение проекта бюджета займет определенное время. Все данные будут обнародованы только после достижения правящей коалиции соответствующего соглашения. «Мы не будем принимать меры, которые могли бы снизить уровень жизни наших граждан», подчеркнула Денис Исакова. По ее словам, при подготовке бюджета правительство сосредоточится на мерах как по доходам, так и по расходам, пока глава экономического ведомства не хочет уделять внимание деталям. «Я думаю, что говорить о том, как будет формироваться бюджет на 2027 год, преждевременно, потому что обсуждения по всем вопросам продолжаются. Этот процесс уже длится в течение нескольких месяцев. Причем в нем участвуют не только руководящие представители правящих партий, но и отдельные министерства и ведомства», пояснила министр. По ее словам, партия «Глас СД» будет отстаивать все социальные льготы, которыми в настоящее время пользуются граждане республики. Она упомянула, например, 13-ю пенсию, поддержку матерей с детьми или повышение минимальной заработной платы. От имени Министерства экономики могу заявить, что также буду настаивать на оказании помощи в связи с высокими ценами на энергоносители. Это приоритеты, которые мы хотим отразить в госбюджете на 2027 год, подчеркнула Сакова. Министр Денис Исакова подчеркивает, что в проекте госбюджета также предусматривается пакет мер, направленных на стимулирование экономического роста Словацкой Республики. Также возможны изменения в системе налогообложения и отчислений. «Мы говорили, что будем рассматривать налоговое законодательство при составлении бюджета и обсудим это с Министерством финансов, так как у него есть соответствующие инструменты для введения новых постановлений», – добавила министр. Оппонент министра Сакова из оппозиционной партии САС Мариан Вискупич считает, что нынешняя социальная политика и функционирование государства неустойчивы. По его словам, представители правительственных органов представляют искаженные в собственных интересах данные, поскольку, как он считает, при нынешней правящей коалиции уровень жизни населения снизился. Он также критиковал министра за то, что она не сообщила о конкретных данных о бюджете на 2027 год и связанных с ним мерах. Оппозиционный политик Вискупич напомнил, что правительство смягчило свой план консолидации, в результате чего на будущий год дефицит должен снизиться не до 3%, а до 4,2% ВВП. Он утверждает, что это дорога в ад. Людям нужно, чтобы государство и экономика функционировали, чтобы налоги снижались. Вискупич считает, что государство нуждается в фундаментальных сбережениях, а добиться этого можно путем увольнения 10% всех государственных служащих. Экономике также быстро помогут фундаментальные изменения в системе налогообложения.
1: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Итак, сегодня два сюжета. Гость нашей студии, экскурсовод-историк Зузана Годарова, приглашает нас в историческое путешествие. Посвящено оно Вольфгангу Амадею Моцарту. Думаю, что всем, кто интересуется малоизвестными фактами из жизни замечательных людей, должен понравиться рассказ госпожи Годаровой. Следующий сюжет также связан с великим композитором. На сцене Словацкого национального театра уже в восьмой раз была осуществлена постановка комической оперы композитора «Свадьба Фигаро». И этому событию мы посвящаем наш второй сюжет. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что она вас заинтересовала, и предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.

0: В 2026 году во всем мире любители музыки отмечают 270 лет со дня рождения великого композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Наш сюжет мы посвящаем этому музыкальному гению. Первый гость нашей студии – экскурсовод, историк Зузана Годарова. Она расскажет о связи Вольфганга Амадея Моцарта с Братиславой.
1: Это единая навчева Вольфганга Амадея Моцарта.
2: Сохранилось очень мало подтверждений, связанных с посещением Моцартом нашей столицы. Но у нее было другое название – Прешпорг. Напомню, что будущий великий композитор тогда был ребенком. О нем говорили вундеркинд из Зальцбурга. Тот факт, что он все-таки посетил Прешпорг, подтверждают сохранившиеся письма отца Моцарта, Леопольда. Он написал их перед и после поездки в Прешпорг. Это были письма, написанные им в Вене и посланные в Зальцбург. Благодаря этой корреспонденции мы можем определить время пребывания семьи Моцартов в нашем городе. Это срок от 11 до 24 декабря 1762 года. В письмах Леопольд Моцарт пишет о том, что городская знать на протяжении 3 недель обращалась к нему с просьбой посетить Прешпорг. В то время вся семья Моцартов находилась в Вене. Одаренные дети часто музицировали не только во дворцах местной знати. Два выступления прошли в Шенбруне. Там семья Леопольда Моцарта играла для

0: после того, как реки покрыл толстый слой льда, а произошло это 24 декабря, семейство наконец-то уселось в карету, которую они купили в нашем городе, и отправились в Вену. Дорога заняла 12 часов. Путь был долгим, потому что пришлось ехать в объезд, пересекать реку Мораву, более мелководную, чем Дунай. Поэтому она и замерзла раньше. Отец в письме очень хвалил новую карету. Несмотря на плохую погоду, все прошло без неприятных неожиданностей. Из текста письма можно понять, что в Прешпорт приехала вся семья. Это подтверждает и тот факт, что, судя по сохранившимся документам, в этот период декабря в Вене не проходили какие-либо мероприятия, в которых семья Моцартов принимала участие. В письме Леопольд Моцарт также вспоминает о том, что графиня Кинская постоянно интересовалась относительно их возвращения в Вену. Это также доказывает тот факт, что Моцарты посетили с выступлениями Прешпорг.
1: Мамы потом дальше изменки о том-то побите, не скоро.
0: Сохранились и другие архивные материалы, связанные с этим событием. Отец Моцарта также послал письмо в Аусбург. Оно предназначалось издателю Лоттеру. В частности, он сообщил о том, что его 13-членная семья посетила Прешпорт. Поэтому ему пришлось купить большую карету. Конечно, по его словам, она пригодится во время многочисленных путешествий. В письме, которое отец Моцарт написал в 1773 году, сын Моцарт сделал приписку, предназначенную сестре. Он сообщил ей, что был в Прешпорте. Уже после смерти композитора его сестра Мария Анна также подтвердила биографу, что юный музыкант действительно посетил наш город. Выступал Моцарт на приемах у Микулаша Палфи и во дворцах других аристократов. Тогда молва о талантливом мальчике быстро разнеслась, поэтому аристократические семьи стремились приглашать его выступить и у них. Следует также напомнить, что в конце 50-х годов прошлого века памятная доска, посвященная выступлению юного Моцарта, была установлена на одном из старинных дворцов в центре словацкой столицы. Но мы точно не знаем, соответствует ли это тому, что именно в этом здании он выступал.
2: Наша собеседница коснулась и вопроса, связанного с супругой Вольфганга Амадея Моцарта, Констанцией. Как известно, она вышла замуж за композитора против воли семьи. А после смерти композитора вдова не только расплатилась с его долгами, но и внесла огромный вклад в сохранение наследия великого Моцарта. Трудная материальная ситуация вынудила ее организовать вместе с сестрами несколько концертных туров, где исполнялись произведения Моцарта, а на рубеже XIX века ей все-таки пришлось продать рукописи произведений Моцарта. В 1809 году Констанция вышла в Братиславе замуж за датского дипломата Георга Николауса Ниссена, с которым год спустя уехала в Копенгаген. В 1824 году супруги переехали в Зальцбург. Там они начали работу над биографией Моцарта. Свой рассказ продолжает наша гостья, историк-экскурсовод Зузана Годарова.
1: Констанс Моцартова была очень важна жена в жизни Моцарта.
0: Констанция Моцарт и сестра композитора Мария Анна сыграли большую роль в его жизни. После смерти Вольфганга Амадея Моцарта они сделали все для того, чтобы сохранить о нем память. Это касалось не только его музыкального наследия, но и фактов из жизни. Безусловно, у нас вызывает интерес и то, что впоследствии вдова Моцарта второй раз вышла замуж в Братиславе. Нельзя точно сказать, когда она познакомилась со своим будущим мужем Георгом Николаусом Ниссеном. Произошло это в Вене в период с 1793 по 1797 год. Ниссен с самого начала знакомства помогал ей в деле сохранения наследия великого Моцарта, вел переговоры с издателями, создавал архив. Дружба переросла в любовь. Естественно, что может возникнуть вопрос, почему их брак был заключен в Братиславе. Дело заключалось в том, что датчанин был протестантом, а Констанция – католичкой. По законам того времени в Вене такой смешанный брак нельзя было оформить. А в Братиславе или в Прешпорте не было подобных ограничений. Причем это важное событие в их жизни

сопровождалась военными действиями. В мае 1809 года в Вену вошли наполеоновские войска. Многим дипломатам пришлось покинуть город. Ниссен решил переехать вместе с Констанцией в Прешпарк. Там 26 июня в доме святого Мартина они и вступили в брак. Обряд состоялся утром, а вечером французские войска начали военные действия уже на нашей территории. Ситуация была сложной. Констанция все эти события описывала в письмах, направленных сыну. И закончить этот рассказ я хочу следующей информацией. Нужно подчеркнуть и тот факт, что в зарубежных источниках, связанных с композитором Моцартом и его семьей, также упоминается словацкая столица, которая в те времена называлась Прешпорг.

0: А теперь, друзья, мы плавно переходим к нашему следующему сюжету. Моцарт известен своими операми не меньше, чем фортепианной музыкой, а комическая опера «Свадьба Фигаро» и в наши дни остается одной из самых популярных опер всех времен. В мире «Свадьба Фигаро» считается одной из часто исполняемых опер Вольфганга Амадея Моцарта. Она входит в мировой топ-10 самых востребованных оперных постановок. Напомним, что мировая премьера оперы состоялась 1 мая 1786 года в Венском театре «Бургтеатр». Дирижировал постановкой сам композитор. Безусловно, в репертуар Словацкого национального театра этот оперный шедевр неоднократно был включен. Первая премьера состоялась в 1924 году, предпоследняя – в 2006. Сегодня мы расскажем вам о новой постановке, премьера которой состоялась весной 2026 года. Передаем слово дирижеру Ростиславу Штуру.
1: Мы хотели сделать подарок нашей публике несколько лет назад, то есть к столетнему юбилею Словацкого национального театра. Именно тогда и началось сотрудничество с нашими чешскими коллегами, в частности, с дирижером Хержманом. Он осуществил постановку этого произведения в Брно, причем авторский коллектив придерживался традиционных приемов. Признаюсь, я не очень люблю эксперименты, связанные с воспроизведением классических опер. Мы сошли во мнении, это должна быть именно «Свадьба Фигаро». Объясню почему. Ведь в этом сочинении увлекательный сюжет, много действующих лиц, не говоря уже о гениальной музыке. Но тогда нашим планам не суждено было сбыться. Помешала пандемия. Некоторое время назад я вновь связался с господином Хержманом, и мы обновили наше сотрудничество. В итоге возник интересный международный проект французско-словацко-чешский.
2: Первая премьера была в Брне, а было то с добовыми настроями, с паном Луксом.
1: Первая премьера состоялась в Брно, причем тогда в этом театре была осуществлена оригинальная идея. Музыканты из коллегиума оркестра под управлением дирижера Люкса использовали старинные инструменты. Следующая премьера прошла во Франции, и мы завершили этот цикл.
2: Диригент Виницус Катах, молодой шикарный диригент, Влакевичи Витяс.
1: В Славе мы сотрудничаем с бразильским талантливым дирижером Виничусом Катахом. Он уже работал с нашим оркестром, выступал в Тоске. На протяжении последних 20 лет дирижер работает в Австрии, в Моцарт-опере «Вин». Он не только любит музыку этого композитора. За эти годы музыкант впитал в себя так называемый венский моцартовский стиль. Работает без нот, всю партитуру помнит наизусть. Мое небольшое наблюдение. Если бы дирижер надел парик в стиле той эпохи, то мы бы подумали, что вместе с ним перенеслись на столетия назад, то есть в Вену конца 18 века. Я думаю, что мы подготовили уникальную постановку. Оркестр был приподнят, поэтому публика хорошо видит музыкантов. Мы учли тот факт, что во времена Моцарта оркестры были меньше. Благодаря этому звук, если так можно сказать, плавно течет в зрительный зал.
0: Ростислав Штур также подчеркивает одну важную деталь.
1: Я очень рад тому факту, что опера звучит в оригинальном варианте. То есть в партитуре не были сделаны какие-либо сокращения. Мы считаем, что публика должна услышать эту оперу так, как ее написал сам великий Моцарт. Хорошо знаю, что в некоторых театрах были осуществлены сокращенные постановки, но мы себе такого не позволили. Причем, поделюсь личным впечатлением, мне не показалось, что действие было затянуто, несмотря на то, что каждое действие продолжается 1.5 часа.
0: Следующий к микрофону я пригласила словацкую сопранистку Симону Шатурову. У этой певицы огромный сольный репертуар. Она выступала на многих сценах Европы, в операх Моцарта, Доницетти, Беллини, Верди, Пуччини. Этот список можно еще продолжать. Но что касается «Свадьбы Фигаро», то некоторое время назад она исполняла партию Сюзанны, ну а теперь графини Розины Альмавива. Когда на пресс-конференции представляли новую постановку Словацкого национального театра, то ее авторы говорили и о том, что это своеобразный анализ семейной жизни. Такая формулировка вызвала улыбку у певицы.
3: Действительно, о свадьбе Фигаро можно сказать, что это психологический анализ супружеской жизни. Как ни странно, но сюжет в определенном смысле является актуальным во все времена. Я считаю, что партия графини очень интересная, так как могу передать чувства, переживаемые моей героиней.
0: Я спросила певицу, какая роль ей ближе, Сюзанны или Розины. Может быть, на это влияет и возраст исполнительницы?
3: Да, это так. Я думаю, что сейчас мне ближе стала графиня. Я очень рада тому факту, что на протяжении многих лет могла петь партию Сюзанны. Ведь в оперном репертуаре она является одной из самых красивых. Но мне также нравится и то, что в этой опере теперь я смогла исполнить две ведущие партии. Это идеальная ситуация для певицы. Партитуру этой оперы я знаю очень хорошо. Прекрасно понимаю взаимосвязи героев. Считаю, что мне очень-очень повезло.
0: Не является секретом тот факт, что для каждой исполнительницы может быть ближе какой-то определенный композитор, например, Моцарт или Верди, Пуччини или Бизе. Поэтому мне было интересно узнать у Симоны Шатуровой, как складываются ее музыкальные пристрастия.
3: То,
4: о чем вы сейчас говорили, является важным моментом для каждого исполнителя, в том числе и для меня. Мой голос – это лирическое сопрано, поэтому мне противопоказаны оперы Верди. В течение всей карьеры я тщательно выбирала репертуар. Безусловно, стремлюсь как можно дольше сохранить голос. Именно благодаря этому выхожу на сцену до сих пор. А что касается музыки Моцарта, то она мне очень подходит. Кроме того, я хочу подчеркнуть и то, что музыка этого композитора, по словам ученых, оказывает положительное влияние на наш организм. И я этому верю.
0: Как мы уже говорили выше, постановка этой оперы осуществлена на трех сценах – французской, словацкой и чешской. Везде были одинаковые декорации, одинаковые костюмы. Вот что по этому поводу говорит Симона Шатурова, исполнительница роли графини.
3: Действительно, я пела во всех постановках, но во Франции сцена была немножко меньше, чем у нас. Мы также выступали на чешском музыкальном фестивале в Литомышле. Там тоже провели небольшие изменения. То есть все зависело от конкретной ситуации. Наш музыкальный коллектив уже отлично сработался. Нам достаточно одной репетиции для того, чтобы мы сориентировались на новом месте. И еще одна деталь. Мне очень понравились старинные инструменты, которые использовались во время чешской постановки. Издаваемый ими звук был очень мягким.
0: Молодая певица Андреа Визвари впервые исполняет роль Сюзанны. Вот что она подчеркнула во время интервью.
5: В
4: первую очередь я хотела бы сказать, что исполняя музыку Моцарта, мы учимся владеть основами оперной техники. Я уверена, что каждый исполнитель в любом возрасте с большим удовольствием принимает предложение принять участие в операх этого гениального композитора. Очень бы я хотела, чтобы произведений Моцарта в репертуаре Словацкого национального театра было больше. Уверена, что новая постановка «Свадьбы Фигаро» понравится нашей публике. По замыслу режиссера моя роль динамичная. Приходится не только исполнять сложную партию, но и танцевать. А что касается переодевания, то в одной из сцен мне нужно переодеться в течение 24 секунд. И еще один очень важный факт. Современная оперная певица должна не только хорошо петь, но и играть. И мне это очень нравится. Публика сейчас требовательная.
0: И на На этом мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго, дорогие друзья. Желаем вам прекрасно провести лето, время отпусков и каникул. А завтра вас ждет очередная программа РСИ. Ахой!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Будапешт. 23 июня премьер-министры стран Вышеградской группы после двухлетнего перерыва вновь встретились на официальном саммите. Он прошел под руководством нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. В саммите приняли участие главы правительств Венгрии, Словакии, Польши и Чехии. Петер Мадьяр, Роберт Фицо, Дональд Туск и Андрей Бабиш. Премьер-министры стремятся восстановить деятельность Вышеградской группы и скоординировать свои действия по важнейшим решениям ЕС, так как сотрудничество в рамках В4 начало сокращаться после начала российско-украинского конфликта. С 1 июля председательство Вышеградской группы переходит к Словакии. Премьер-министр Фицо в своем выступлении заявил, что следует обсуждать только те вопросы, которые объединяют наши страны. «Мы очень сильны, мы снова стремимся быть очень сильными. Мы не хотим быть объектом решения, мы хотим быть соавторами этих решений». На 56-й Генеральной Ассамблее Организации Американских Государств в Панаме глава МИД Юрай Бланар провел переговоры с представителями стран региона в поддержку кандидатуры Словакии на пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период 2028-2029 годов. «Я рад, что отклик был положительным. Мы постепенно получаем необходимые дипломатические подтверждения, успешно продвигаясь в процессе завоевания поддержки нашей кандидатуры», – заявил он. Министр Бланар встретился с представителями отдельных стран, входящих в организацию, и обсудил с ними вопросы политического и торгового сотрудничества. Он также провел встречу с заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау. 23 июня премьер-министр Роберт Фицо на пресс-конференции подчеркнул, что текущий госдолг Словакии, составляющий 61% от ВВП, значительно ниже среднего показателя по ЕС и еврозоне. Государственный долг 11 стран, включая развитые экономики, такие как Германия, Австрия, Бельгия и Франция, выше, чем у Словакии. Средний показатель по всему Евросоюзу составляет 82,8%. В еврозоне, то есть в странах, использующих евро, 88%, заявил Роберт Фицо. По его словам, эти данные подтверждают, что у Словакии нет проблем с государственными финансами. Премьер-министр отверг критику в адрес правительства за недостаточное сокращение дефицита государственного бюджета. По его словам, важным показателем является рост реальной заработной платы. В этом году она должна увеличиться в среднем на 0,3%. В 2027 году этот показатель возрастет до уровня 1,2%. Глава Минфина Каменицки ожидает, что в 2027 году ВВП Словакии вырастет как минимум на 1,5%. Председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши сообщил, что выборы в органы местного самоуправления состоятся 24 октября 2026 года. В этот день избиратели выберут мэров, старост, глав регионов, а также членов муниципальных и городских советов. В выборах примут участие жители почти 3000 муниципалитетов, городов и городских округов. Избиратели смогут голосовать только по месту своего постоянного проживания. Проект «Иммерсет» продолжает оказывать поддержку интеграции украинских беженцев в местное сообщество. По случаю Всемирного дня беженцев, партнеры из Польши, Румынии, Италии и Словакии, участвующие в проекте, подтвердили свою общую приверженность поддержке интеграции каждого украинского беженца, строящего новую жизнь.
0: Тема дня.
2: Несмотря на летнее время, канун каникул и массовых отпусков, в Словакии уже активно ведутся дискуссии, связанные с проектом госбюджета на 2027 год. Этот главный экономический закон республики будет играть большую роль, так как осенью будущего года должны пройти очередные парламентские выборы. Безусловно, от принятых правительственных мер и их результатов будет зависеть настроение потенциальных избирателей. Данной теме была посвящена традиционная воскресная телевизионная дискуссия. На этот раз в ней приняли участие министр экономики Денис Исакова, представляющая коалиционную правящую партию «Глас СД», и заместитель председателя оппозиционной партии САС Мариан Вискупич. Министр Сакова подтвердила, что как партия «Глас СД», так и остальные члены правительственной коалиции гарантируют, что при подготовке нового государственного бюджета будут учтены интересы населения, включая уровень жизни. Обсуждение проекта бюджета займет определенное время. Все данные будут обнародованы только после достижения правящей коалиции соответствующего соглашения. «Мы не будем принимать меры, которые могли бы снизить уровень жизни наших граждан», подчеркнула Денис Исакова. По ее словам, при подготовке бюджета правительство сосредоточится на мерах как по доходам, так и по расходам. Пока глава экономического ведомства не хочет уделять внимание деталям. Я думаю, что говорить о том, как будет формироваться бюджет на 2027 год, преждевременно, потому что обсуждения по всем вопросам продолжаются. Этот процесс уже длится в течение нескольких месяцев. Причем в нем участвуют не только руководящие представители правящих партий, но и отдельные министерства и ведомства, пояснила министр. По ее словам, партия «Глаз СД» будет отстаивать все социальные льготы, которыми в настоящее время пользуются граждане республики. Она упомянула, например, 13-ю пенсию, поддержку матерей с детьми или повышение минимальной заработной платы. От имени Министерства экономики могу заявить, что также буду настаивать на оказании помощи в связи с высокими ценами на энергоносители. Это приоритеты, которые мы хотим отразить в госбюджете на 2027 год, подчеркнула Сакова. Министр Денис Исакова подчеркивает, что в проекте госбюджета также предусматривается пакет мер, направленных на стимулирование экономического роста Словацкой Республики. Также возможны изменения в системе налогообложения и отчислений. «Мы говорили, что будем рассматривать налоговое законодательство при составлении бюджета и обсудим это с Министерством финансов, так как у него есть соответствующие инструменты для введения новых постановлений», добавила министр. Оппонент министра Сакова из оппозиционной партии САС Мариан Вискупич считает, что нынешняя социальная политика и функционирование государства неустойчивы. По его словам, представители правительственных органов представляют искаженные в собственных интересах данные, поскольку, как он считает, при нынешней правящей коалиции уровень жизни населения снизился. Он также критиковал министра за то, что она не сообщила о конкретных данных о бюджете на 2027 год и связанных с ним мерах. Оппозиционный политик Вискупич напомнил, что правительство смягчило свой план консолидации, в результате чего на будущий год дефицит должен снизиться не до 3%, а до 4,2% ВВП. Он утверждает, что это дорога в ад. Людям нужно, чтобы государство и экономика функционировали, чтобы налоги снижались. Вискупич считает, что государство нуждается в фундаментальных сбережениях, а добиться этого можно путем увольнения 10% всех государственных служащих. Экономике также быстро помогут фундаментальные изменения в системе налогообложения.
1: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас, уже по традиции, несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Итак, сегодня два сюжета. Гость нашей студии, экскурсовод-историк Зузана Годарова, приглашает нас в историческое путешествие. Посвящено оно Вольфгангу Амадею Моцарту. Думаю, что всем, кто интересуется малоизвестными фактами из жизни замечательных людей, должен понравиться рассказ госпожи Годаровой. Следующий сюжет также связан с великим композитором. На сцене Словацкого национального театра уже в восьмой раз была осуществлена постановка комической оперы композитора «Свадьба Фигаро». И этому событию мы посвящаем наш второй сюжет. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что она вас заинтересовала, и предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.

0: В 2026 году во всем мире любители музыки отмечают 270 лет со дня рождения великого композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Наш сюжет мы посвящаем этому музыкальному гению. Первый гость нашей студии – экскурсовод, историк Зузана Годарова. Она расскажет о связи Вольфганга Амадея Моцарта с Братиславой.
1: Это единственное навчение Вольфганга Амадея Моцарта.
2: Сохранилось очень мало подтверждений, связанных с посещением Моцартом нашей столицы. Но у нее было другое название – Прешпорг. Напомню, что будущий великий композитор тогда был ребенком. О нем говорили вундеркинд из Зальцбурга. Тот факт, что он все-таки посетил Прешпорг, подтверждают сохранившиеся письма отца Моцарта, Леопольда. Он написал их перед и после поездки в Прешпорг. Это были письма, написанные им в Вене и посланные в Зальцбург. Благодаря этой корреспонденции мы можем определить время пребывания семьи Моцартов в нашем городе. Это срок от 11 до 24 декабря 1762 года. В письмах Леопольд Моцарт пишет о том, что городская знать на протяжении 3 недель обращалась к нему с просьбой посетить Прешпорг. В то время вся семья Моцартов находилась в Вене. Одаренные дети часто музицировали не только во дворцах местной знати. Два выступления прошли в Шенбруне. Там семья Леопольда Моцарта играла для императрицы Марии Терезии. Однако в конце осени дети заболели. Пришлось сделать перерыв в их концертной деятельности. Но после выздоровления новые приглашения уже не приходили часто, как к этому привык предприимчивый отец. Поэтому он все-таки принял приглашение из Прешпорга. В своем первом письме он признался в том, что опасается того, что эти выступления не будут достаточно хорошо оплачены. Во втором письме Леопольд Моцарт описывал возвращение семьи в Вену. Дело в том, что в декабре нужно было ждать, пока замерзнет река. И только после того, как реки покрыл толстый слой льда, а произошло это 24 декабря, семейство наконец-то уселось в карету, которую они купили в нашем городе, и отправились в Вену. Дорога заняла 12 часов. Путь был долгим, потому что пришлось ехать в объезд, пересекать реку Мораву, более мелководную, чем Дунай. Поэтому она и замерзла раньше. Отец в письме очень хвалил новую карету. Несмотря на плохую погоду, все прошло без неприятных неожиданностей. Из текста письма можно понять, что в Прешпорг приехала вся семья. Это подтверждает и тот факт, что, судя по сохранившимся документам, в этот период декабря в Вене не проходили какие-либо мероприятия, в которых семья Моцартов принимала участие. В письме Леопольд Моцарт также вспоминает о том, что графиня Кинская постоянно интересовалась относительно их возвращения в Вену. Это также доказывает тот факт, что Моцарты посетили с выступлениями Прешпорг. Сохранились и другие архивные материалы, связанные с этим событием. Отец Моцарта также послал письмо в Аусбург. Оно предназначалось издателю Лоттеру. В частности, он сообщил о том, что его 13-членная семья посетила Прешпорг. Поэтому ему пришлось купить большую карету. Конечно, по его словам, она пригодится во время многочисленных путешествий. В письме, которое отец Моцарт написал в 1773 году, сын Моцарт сделал приписку, предназначенную сестре. Он сообщил ей, что был в Прешпорге. Уже после смерти композитора его сестра Мария Анна также подтвердила биографу, что юный музыкант действительно посетил наш город. Выступал Моцарт на приемах у Микулаша Палфи и во дворцах других аристократов. Тогда молва о талантливом мальчике быстро разнеслась, поэтому аристократические семьи стремились приглашать его выступить и у них. Следует также напомнить, что в конце 50-х годов прошлого века памятная доска, посвященная выступлению юного Моцарта, была установлена на одном из старинных дворцов в центре словацкой столицы. но мы точно не знаем, соответствует ли это тому, что именно в этом здании он выступал.
0: Наша собеседница коснулась и вопроса, связанного с супругой Вольфганга Амадея Моцарта, Констанцией. Как известно, она вышла замуж за композитора против воли семьи. А после смерти композитора вдова не только расплатилась с его долгами, но и внесла огромный вклад в сохранение наследия великого Моцарта. Трудная материальная ситуация вынудила ее организовать вместе с сестрами несколько концертных туров, где исполнялись произведения Моцарта, а на рубеже XIX века ей все-таки пришлось продать рукописи произведений Моцарта. В 1809 году Констанция вышла в Братиславе замуж за датского дипломата Георга Николауса Ниссена, с которым год спустя уехала в Копенгаген. В 1824 году супруги переехали в Зальцбург. Там они начали работу над биографией Моцарта. Свой рассказ продолжает наша гостья, историк-экскурсовод Зузана Годарова.
1: Констанс Моцартова была вельми дволожита жена в животе Моцарта.
2: Констанция Моцарт и сестра композитора Мария Анна сыграли большую роль в его жизни. После смерти Вольфганга Амадея Моцарта они сделали все для того, чтобы сохранить о нем память. Это касалось не только его музыкального наследия, но и фактов из жизни. Безусловно, у нас вызывает интерес и то, что впоследствии вдова Моцарта второй раз вышла замуж в Братиславе. Нельзя точно сказать, когда она познакомилась со своим будущим мужем Георгом Николаусом Ниссеном. Произошло это в Вене в период с 1793 по 1797 год. Ниссен с самого начала знакомства помогал ей в деле сохранения наследия великого Моцарта, вел переговоры с издателями, создавал архив. Дружба переросла в любовь. Естественно, что может возникнуть вопрос, почему их брак был заключен в Братиславе. Дело заключалось в том, что датчанин был протестантом, а Констанция – католичкой. По законам того времени в Вене такой смешанный брак нельзя было оформить. А в Братиславе или в Прешпарке не было подобных ограничений. Причем это важное событие в их жизни сопровождалось военными действиями. В мае 1809 года в Вену вошли наполеоновские войска. Многим дипломатам пришлось покинуть город. Ниссен решил переехать вместе с Констанцией в Прешпарк. Там 26 июня в доме святого Мартина они и вступили в брак. Обряд состоялся утром, а вечером французские войска начали военные действия уже на нашей территории. Ситуация была сложной. Констанция все эти события описывала в письмах, направленных сыну. И закончить этот рассказ я хочу следующей информацией. Нужно подчеркнуть и тот факт, что в зарубежных источниках, связанных с композитором Моцартом и его семьей, также упоминается словацкая столица, которая в те времена называлась Прешпорг.

0: А теперь, друзья, мы плавно переходим к нашему следующему сюжету. Моцарт известен своими операми не меньше, чем фортепианной музыкой, а комическая опера «Свадьба Фигаро» и в наши дни остается одной из самых популярных опер всех времен. В мире «Свадьба Фигаро» считается одной из часто исполняемых опер Вольфганга Амадея Моцарта. Она входит в мировой топ-10 самых востребованных оперных постановок. Напомним, что мировая премьера оперы состоялась 1 мая 1786 года в Венском театре «Бургтеатр». Дирижировал постановкой сам композитор. Безусловно, в репертуар Словацкого национального театра этот оперный шедевр неоднократно был включен. Первая премьера состоялась в 1924 году, предпоследняя – в 2006. Сегодня мы расскажем вам о новой постановке, премьера которой состоялась весной 2026 года. Передаем слово дирижеру Ростиславу Штуру.
1: Мы хотели сделать подарок нашей публике несколько лет назад, то есть к столетнему юбилею Словацкого национального театра. Именно тогда и началось сотрудничество с нашими чешскими коллегами, в частности, с дирижером Хержманом. Он осуществил постановку этого произведения в Брно, причем авторский коллектив придерживался традиционных приемов. Признаюсь, я не очень люблю эксперименты, связанные с воспроизведением классических опер. Мы сошли во мнении, это должна быть именно «Свадьба Фигаро». Объясню почему. Ведь в этом сочинении увлекательный сюжет, много действующих лиц, не говоря уже о гениальной музыке. Но тогда нашим планам не суждено было сбыться. Помешала пандемия. Некоторое время назад я вновь связался с господином Хержманом, и мы обновили наше сотрудничество. В итоге возник интересный международный проект французско-словацко-чешский. Первая премьера состоялась в Брно, причем тогда в этом театре была осуществлена оригинальная идея. Музыканты из коллегиума оркестра под управлением дирижера Люкса использовали старинные инструменты. Следующая премьера прошла во Франции, и мы завершили этот цикл.
2: В Братиславе
1: мы сотрудничаем с бразильским талантливым дирижером Виничусом Катахом. Он уже работал с нашим оркестром, выступал в Тоске. На протяжении последних 20 лет дирижер работает в Австрии, в Моцарт-опере Вин. Он не только любит музыку этого композитора. За эти годы музыкант впитал в себя так называемый венский моцартовский стиль. Работает без нот, всю партитуру помнит наизусть. Мое небольшое наблюдение. Если бы дирижер надел парик в стиле той эпохи, то мы бы подумали, что вместе с ним перенеслись на столетия назад, то есть в Вену конца 18 века. Я думаю, что мы подготовили уникальную постановку. Оркестр был приподнят, поэтому публика хорошо видит музыкантов. Мы учли тот факт, что во времена Моцарта оркестры были меньше. Благодаря этому звук, если так можно сказать, плавно течет в зрительный зал.
0: Ростислав Штур также подчеркивает одну важную деталь.
1: Я очень рад тому факту, что опера звучит в оригинальном варианте. То есть в партитуре не были сделаны какие-либо сокращения. Мы считаем, что публика должна услышать эту оперу так, как ее написал сам великий Моцарт. Хорошо знаю, что в некоторых театрах были осуществлены сокращенные постановки, но мы себе такого не позволили. Причем, поделюсь личным впечатлением, мне не показалось, что действие было затянуто, несмотря на то, что каждое действие продолжается 1,5 часа.
0: Следующий к микрофону я пригласила словацкую сопранистку Симону Шатурову. У этой певицы огромный сольный репертуар. Она выступала на многих сценах Европы, в операх Моцарта, Доницетти, Беллини, Верди, Пуччини. Этот список можно еще продолжать. Но что касается «Свадьбы Фигаро», то некоторое время назад она исполняла партию Сюзанны, ну а теперь графини Розины Альмавива. Когда на пресс-конференции представляли новую постановку Словацкого национального театра, то ее авторы говорили и о том, что это своеобразный анализ семейной жизни. Такая формулировка вызвала улыбку у певицы.
2: Действительно, о свадьбе Фигаро можно сказать, что это психологический анализ супружеской жизни. Как ни странно, но сюжет в определенном смысле является актуальным во все времена. Я считаю, что партия графини очень интересная, так как могу передать чувства, переживаемые моей героиней.
0: Я спросила певицу, какая роль ей ближе, Сюзанны или Розины. Может быть, на это влияет и возраст исполнительницы?
2: Да, это так. Я думаю, что сейчас мне ближе стала графиня. Я очень рада тому факту, что на протяжении многих лет могла петь партию Сюзанны. Ведь в оперном репертуаре она является одной из самых красивых. Но мне также нравится и то, что в этой опере теперь я смогла исполнить две ведущие партии. Это идеальная ситуация для певицы. Партитуру этой оперы я знаю очень хорошо. Прекрасно понимаю взаимосвязи героев. Считаю, что мне очень-очень повезло.
0: Не является секретом тот факт, что для каждой исполнительницы может быть ближе какой-то определенный композитор, например, Моцарт или Верди, Пуччини или Бизе. Поэтому мне было интересно узнать у Симоны Шатуровой, как складываются ее музыкальные пристрастия.
2: То, о чем вы сейчас говорили, является важным моментом для каждого исполнителя, в том числе и для меня. Мой голос – это лирическое сопрано, поэтому мне противопоказаны оперы Верди. В течение всей карьеры я тщательно выбирала репертуар. Безусловно, стремлюсь как можно дольше сохранить голос. Именно благодаря этому выхожу на сцену до сих пор. А что касается музыки Моцарта, то она мне очень подходит. Кроме того, я хочу подчеркнуть и то, что музыка этого композитора, по словам ученых, оказывает положительное влияние на наш организм. И я этому верю.
0: Как мы уже говорили выше, постановка этой оперы осуществлена на трех сценах – французской, словацкой и чешской. Везде были одинаковые декорации, одинаковые костюмы. Вот что по этому поводу говорит Симона Шатурова, исполнительница роли графини.
2: Действительно, я пела во всех постановках, но во Франции сцена была немножко меньше, чем у нас. Мы также выступали на чешском музыкальном фестивале в Литомышле. Там тоже провели небольшие изменения. То есть все зависело от конкретной ситуации. Наш музыкальный коллектив уже отлично сработался. Нам достаточно одной репетиции для того, чтобы мы сориентировались на новом месте. И еще одна деталь. Мне очень понравились старинные инструменты, которые использовались во время чешской постановки. Издаваемый ими звук был очень мягким.
0: Молодая певица Андреа Визвари впервые исполняет роль Сюзанны. Вот что она подчеркнула во время интервью.
3: В
2: первую очередь я хотела бы сказать, что исполняя музыку Моцарта, мы учимся владеть основами оперной техники. Я уверена, что каждый исполнитель в любом возрасте с большим удовольствием принимает предложение принять участие в операх этого гениального композитора. Очень бы я хотела, чтобы произведений Моцарта в репертуаре Словацкого национального театра было больше. Уверена, что новая постановка «Свадьбы Фигаро» понравится нашей публике. По замыслу режиссера моя роль динамичная. Приходится не только исполнять сложную партию, но и танцевать. А что касается переодевания, то в одной из сцен мне нужно переодеться в течение 24 секунд. И еще один очень важный факт. Современная оперная певица должна не только хорошо петь, но и играть. И мне это очень нравится. Публика сейчас требовательная.
0: И И на этом мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго, дорогие друзья. Желаем вам прекрасно провести лето, время отпусков и каникул. А завтра вас ждет очередная программа РСИ. Ахой!

пытаются заставить. Я ралатуюся зима, кар гарт бунда. Хоть мы са нам озунавить.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Будапешт. 23 июня премьер-министры стран Вышеградской группы после двухлетнего перерыва вновь встретились на официальном саммите. Он прошел под руководством нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. В саммите приняли участие главы правительств Венгрии, Словакии, Польши и Чехии. Петер Мадьяр, Роберт Фицо, Дональд Туск и Андрей Бабиш. Премьер-министры стремятся восстановить деятельность Вышеградской группы и скоординировать свои действия по важнейшим решениям ЕС, так как сотрудничество в рамках В4 начало сокращаться после начала российско-украинского конфликта. С 1 июля председательство Вышеградской группы переходит к Словакии. Премьер-министр Фицо в своем выступлении заявил, что следует обсуждать только те вопросы, которые объединяют наши страны. «Мы очень сильны, мы снова стремимся быть очень сильными. Мы не хотим быть объектом решения, мы хотим быть соавторами этих решений». На 56-й Генеральной Ассамблее Организации Американских Государств в Панаме глава МИД Юрай Бланар провел переговоры с представителями стран региона в поддержку кандидатуры Словакии на пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период 2028-2029 годов. «Я рад, что отклик был положительным. Мы постепенно получаем необходимые дипломатические подтверждения, успешно продвигаясь в процессе завоевания поддержки нашей кандидатуры», – заявил он. Министр Бланар встретился с представителями отдельных стран, входящих в организацию, и обсудил с ними вопросы политического и торгового сотрудничества. Он также провел встречу с заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау. 23 июня премьер-министр Роберт Фицо на пресс-конференции подчеркнул, что текущий госдолг Словакии, составляющий 61% от ВВП, значительно ниже среднего показателя по ЕС и еврозоне. Государственный долг 11 стран, включая развитые экономики, такие как Германия, Австрия, Бельгия и Франция, выше, чем у Словакии. Средний показатель по всему Евросоюзу составляет 82,8%. В еврозоне, то есть в странах, использующих евро, 88%, заявил Роберт Фицо. По его словам, эти данные подтверждают, что у Словакии нет проблем с государственными финансами. Премьер-министр отверг критику в адрес правительства за недостаточное сокращение дефицита государственного бюджета. По его словам, важным показателем является рост реальной заработной платы. В этом году она должна увеличиться в среднем на 0,3%. В 2027 году этот показатель возрастет до уровня 1,2%. Глава Минфина Каменицкий ожидает, что в 2027 году ВВП Словакии вырастет как минимум на 1,5%. Председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши сообщил, что выборы в органы местного самоуправления состоятся 24 октября 2026 года. В этот день избиратели выберут мэров, старост, глав регионов, а также членов муниципальных и городских советов. В выборах примут участие жители почти 3000 муниципалитетов, городов и городских округов. Избиратели смогут голосовать только по месту своего постоянного проживания. Проект «Иммерсет» продолжает оказывать поддержку интеграции украинских беженцев в местное сообщество. По случаю Всемирного дня беженцев, партнеры из Польши, Румынии, Италии и Словакии, участвующие в проекте, подтвердили свою общую приверженность поддержке интеграции каждого украинского беженца, строящего новую жизнь.
0: Тема дня.
2: Несмотря на летнее время, канун каникул и массовых отпусков, в Словакии уже активно ведутся дискуссии, связанные с проектом госбюджета на 2027 год. Этот главный экономический закон республики будет играть большую роль, так как осенью будущего года должны пройти очередные парламентские выборы. Безусловно, от принятых правительственных мер и их результатов будет зависеть настроение потенциальных избирателей. Данной теме была посвящена традиционная воскресная телевизионная дискуссия. На этот раз в ней приняли участие министр экономики Денис Исакова, представляющая коалиционную правящую партию «Глас СД», и заместитель председателя оппозиционной партии САС Мариан Вискупич. Министр Сакова подтвердила, что как партия «Глас СД», так и остальные члены правительственной коалиции гарантируют, что при подготовке нового государственного бюджета будут учтены интересы населения, включая уровень жизни. Обсуждение проекта бюджета займет определенное время. Все данные будут обнародованы только после достижения правящей коалиции соответствующего соглашения. «Мы не будем принимать меры, которые могли бы снизить уровень жизни наших граждан», подчеркнула Денис Исакова. По ее словам, при подготовке бюджета правительство сосредоточится на мерах как по доходам, так и по расходам. Пока глава экономического ведомства не хочет уделять внимание деталям. Я думаю, что говорить о том, как будет формироваться бюджет на 2027 год, преждевременно, потому что обсуждения по всем вопросам продолжаются. Этот процесс уже длится в течение нескольких месяцев. Причем в нем участвуют не только руководящие представители правящих партий, но и отдельные министерства и ведомства, пояснила министр. По ее словам, партия «Глаз СД» будет отстаивать все социальные льготы, которыми в настоящее время пользуются граждане республики. Она упомянула, например, 13-ю пенсию, поддержку матерей с детьми или повышение минимальной заработной платы. От имени Министерства экономики могу заявить, что также буду настаивать на оказании помощи в связи с высокими ценами на энергоносители. Это приоритеты, которые мы хотим отразить в госбюджете на 2027 год, подчеркнула Сакова. Министр Денис Исакова подчеркивает, что в проекте госбюджета также предусматривается пакет мер, направленных на стимулирование экономического роста Словацкой Республики. Также возможны изменения в системе налогообложения и отчислений. «Мы говорили, что будем рассматривать налоговое законодательство при составлении бюджета и обсудим это с Министерством финансов, так как у него есть соответствующие инструменты для введения новых постановлений», – добавила министр. Оппонент министра Сакова из оппозиционной партии САС Мариан Вискупич считает, что нынешняя социальная политика и функционирование государства неустойчивы. По его словам, представители правительственных органов представляют искаженные в собственных интересах данные, поскольку, как он считает, при нынешней правящей коалиции уровень жизни населения снизился. Он также критиковал министра за то, что она не сообщила о конкретных данных о бюджете на 2027 год и связанных с ним мерах. Оппозиционный политик Вискупич напомнил, что правительство смягчило свой план консолидации, в результате чего на будущий год дефицит должен снизиться не до 3%, а до 4,2% ВВП. Он утверждает, что это дорога в ад. Людям нужно, чтобы государство и экономика функционировали, чтобы налоги снижались. Вискупич считает, что государство нуждается в фундаментальных сбережениях, а добиться этого можно путем увольнения 10% всех государственных служащих. Экономике также быстро помогут фундаментальные изменения в системе налогообложения.
1: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Итак, сегодня два сюжета. Гость нашей студии, экскурсовод-историк Зузана Годарова, приглашает нас в историческое путешествие. Посвящено оно Вольфгангу Амадею Моцарту. Думаю, что всем, кто интересуется малоизвестными фактами из жизни замечательных людей, должен понравиться рассказ госпожи Годаровой. Следующий сюжет также связан с великим композитором. На сцене Словацкого национального театра уже в восьмой раз была осуществлена постановка комической оперы композитора «Свадьба Фигаро». И этому событию мы посвящаем наш второй сюжет. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что она вас заинтересовала, и предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.

0: В 2026 году во всем мире любители музыки отмечают 270 лет со дня рождения великого композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Наш сюжет мы посвящаем этому музыкальному гению. Первый гость нашей студии – экскурсовод, историк Зузана Годарова. Она расскажет о связи Вольфганга Амадея Моцарта с Братиславой.
1: Это единая нашчева Вольфганга Амадея Моцарта.
2: Сохранилось очень мало подтверждений, связанных с посещением Моцартом нашей столицы. Но у нее было другое название – Прешпорг. Напомню, что будущий великий композитор тогда был ребенком. О нем говорили вундеркинд из Зальцбурга. Тот факт, что он все-таки посетил Прешпорг, подтверждают сохранившиеся письма отца Моцарта, Леопольда. Он написал их перед и после поездки в Прешпорг. Это были письма, написанные им в Вене и посланные в Зальцбург. Благодаря этой корреспонденции мы можем определить время пребывания семьи Моцартов в нашем городе. Это срок от 11 до 24 декабря 1762 года. В письмах Леопольд Моцарт пишет о том, что городская знать на протяжении 3 недель обращалась к нему с просьбой посетить Прешпорг. В то время вся семья Моцартов находилась в Вене. Одаренные дети часто музицировали не только во дворцах местной знати. Два выступления прошли в Шенбруне. Там семья Леопольда Моцарта играла для императрицы Марии Терезии. Однако в конце осени дети заболели. Пришлось сделать перерыв в их концертной деятельности. Но после выздоровления новые приглашения уже не приходили часто, как к этому привык предприимчивый отец. Поэтому он все-таки принял приглашение из Прешпорга. В своем первом письме он признался в том, что опасается того, что эти выступления не будут достаточно хорошо оплачены. Во втором письме Леопольд Моцарт описывал возвращение семьи в Вену. Дело в том, что в декабре нужно было ждать, пока замерзнет река. И только после того, как реки покрыл толстый слой льда, а произошло это 24 декабря, семейство наконец-то уселось в карету, которую они купили в нашем городе, и отправились в Вену. Дорога заняла 12 часов. Путь был долгим, потому что пришлось ехать в объезд, пересекать реку Мораву, более мелководную, чем Дунай. Поэтому она и замерзла раньше. Отец в письме очень хвалил новую карету. Несмотря на плохую погоду, все прошло без неприятных неожиданностей. Из текста письма можно понять, что в Прешпорг приехала вся семья. Это подтверждает и тот факт, что, судя по сохранившимся документам, в этот период декабря в Вене не проходили какие-либо мероприятия, в которых семья Моцартов принимала участие. В письме Леопольд Моцарт также вспоминает о том, что графиня Кинская постоянно интересовалась относительно их возвращения в Вену. Это также доказывает тот факт, что Моцарты посетили с выступлениями Прешпорг.
1: Мамы потом дальше изменки о том-то побите, не скоро.
2: Сохранились и другие архивные материалы, связанные с этим событием. Отец Моцарта также послал письмо в Аусбург. Оно предназначалось издателю Лоттеру. В частности, он сообщил о том, что его 13-членная семья посетила Прешпорг. Поэтому ему пришлось купить большую карету. Конечно, по его словам, она пригодится во время многочисленных путешествий. В письме, которое отец Моцарт написал в 1773 году, сын Моцарт сделал приписку, предназначенную сестре. Он сообщил ей, что был в Прешпорге. Уже после смерти композитора его сестра Мария Анна также подтвердила биографу, что юный музыкант действительно посетил наш город. Выступал Моцарт на приемах у Микулаша Палфи и во дворцах других аристократов. Тогда молва о талантливом мальчике быстро разнеслась, поэтому аристократические семьи стремились приглашать его выступить и у них. Следует также напомнить, что в конце 50-х годов прошлого века памятная доска, посвященная выступлению юного Моцарта, была установлена на одном из старинных дворцов в центре словацкой столицы. но мы точно не знаем, соответствует ли это тому, что именно в этом здании он выступал.
0: Наша собеседница коснулась и вопроса, связанного с супругой Вольфганга Амадея Моцарта, Констанцией. Как известно, она вышла замуж за композитора против воли семьи. А после смерти композитора вдова не только расплатилась с его долгами, но и внесла огромный вклад в сохранение наследия великого Моцарта. Трудная материальная ситуация вынудила ее организовать вместе с сестрами несколько концертных туров, где исполнялись произведения Моцарта, а на рубеже XIX века ей все-таки пришлось продать рукописи произведений Моцарта. В 1809 году Констанция вышла в Братиславе замуж за датского дипломата Георга Николауса Ниссена, с которым год спустя уехала в Копенгаген. В 1824 году супруги переехали в Зальцбург. Там они начали работу над биографией Моцарта. Свой рассказ продолжает наша гостья, историк-экскурсовод Зузана Годарова.
1: Констанс Моцартова была вельми дволожита жена в животе Моцарта.
2: Констанция Моцарт и сестра композитора Мария Анна сыграли большую роль в его жизни. После смерти Вольфганга Амадея Моцарта они сделали все для того, чтобы сохранить о нем память. Это касалось не только его музыкального наследия, но и фактов из жизни. Безусловно, у нас вызывает интерес и то, что впоследствии вдова Моцарта второй раз вышла замуж в Братиславе. Нельзя точно сказать, когда она познакомилась со своим будущим мужем, Георгом Николаусом Ниссеном. Произошло это в Вене в период с 1793 по 1797 год. Ниссен с самого начала знакомства помогал ей в деле сохранения наследия великого Моцарта, вел переговоры с издателями, создавал архив. Дружба переросла

Ниссен решил переехать вместе с Констанцией в Прешпарк. Там 26 июня в доме святого Мартина они и вступили в брак. Обряд состоялся утром, а вечером французские войска начали военные действия уже на нашей территории. Ситуация была сложной. Констанция все эти события описывала в письмах, направленных сыну. И закончить этот рассказ я хочу следующей информацией. Нужно подчеркнуть и тот факт, что в зарубежных источниках, связанных с композитором Моцартом и его семьей, также упоминается словацкая столица, которая в те времена называлась Прешпорг.

0: А теперь, друзья, мы плавно переходим к нашему следующему сюжету. Моцарт известен своими операми не меньше, чем фортепианной музыкой, а комическая опера «Свадьба Фигаро» и в наши дни остается одной из самых популярных опер всех времен. В мире «Свадьба Фигаро» считается одной из часто исполняемых опер Вольфганга Амадея Моцарта. Она входит в мировой топ-10 самых востребованных оперных постановок. Напомним, что мировая премьера оперы состоялась 1 мая 1786 года в Венском театре «Бургтеатр». Дирижировал постановкой сам композитор. Безусловно, в репертуар Словацкого национального театра этот оперный шедевр неоднократно был включен. Первая премьера состоялась в 1924 году, предпоследняя – в 2006. Сегодня мы расскажем вам о новой постановке, премьера которой состоялась весной 2026 года. Передаем слово дирижеру Ростиславу Штуру.
1: Мы хотели сделать подарок нашей публике несколько лет назад, то есть к столетнему юбилею Словацкого национального театра. Именно тогда и началось сотрудничество с нашими чешскими коллегами, в частности, с дирижером Хержманом. Он осуществил постановку этого произведения в Брно, причем авторский коллектив придерживался традиционных приемов. Признаюсь, я не очень люблю эксперименты, связанные с воспроизведением классических опер. Мы сошлись во мнении, это должна быть именно «Свадьба Фигаро». Объясню почему. Ведь в этом сочинении увлекательный сюжет, много действующих лиц, не говоря уже о гениальной музыке. Но тогда нашим планам не суждено было сбыться. Помешала пандемия. Некоторое время назад я вновь связался с господином Хержманом, и мы обновили наше сотрудничество. В итоге возник интересный международный проект французско-словацко-чешский.
2: Первая премьера была в Брне, а было то с добовыми настроями, с паном Луксом.
1: Первая премьера состоялась в Брно, причем тогда в этом театре была осуществлена оригинальная идея. Музыканты из коллегиума оркестра под управлением дирижера Люкса использовали старинные инструменты. Следующая премьера прошла во Франции, и мы завершили этот цикл.
2: Диригент Венициус Катах, молодой, шиковный диригент, влакающий витяз.
1: В Братиславе мы сотрудничаем с бразильским талантливым дирижером Виничусом Катахом. Он уже работал с нашим оркестром, выступал в Тоске. На протяжении последних 20 лет дирижер работает в Австрии, в Моцарт-опере «Вин». Он не только любит музыку этого композитора. За эти годы музыкант впитал в себя так называемый венский моцартовский стиль. Работает без нот, всю партитуру помнит наизусть. Мое небольшое наблюдение. Если бы дирижер надел парик в стиле той эпохи, то мы бы подумали, что вместе с ним перенеслись на столетия назад, то есть в Вену конца 18 века. Я думаю, что мы подготовили уникальную постановку. Оркестр был приподнят, поэтому публика хорошо видит музыкантов. Мы учли тот факт, что во времена Моцарта оркестры были меньше. Благодаря этому звук, если так можно сказать, плавно течет в зрительный зал.
0: Ростислав Штур также подчеркивает одну важную деталь.
1: Я очень рад тому факту, что опера звучит в оригинальном варианте. То есть в партитуре не были сделаны какие-либо сокращения. Мы считаем, что публика должна услышать эту оперу так, как ее написал сам великий Моцарт. Хорошо знаю, что в некоторых театрах были осуществлены сокращенные постановки, но мы себе такого не позволили. Причем, поделюсь личным впечатлением, мне не показалось, что действие было затянуто, несмотря на то, что

0: Каждое действие продолжается 1,5 часа.
1: Следующей к микрофону я пригласила словацкую сопранистку Симону Шатурову. У этой певицы огромный сольный репертуар. Она выступала на многих сценах Европы, в операх Моцарта, Доницетти, Беллини, Верди, Пуччини. Этот список можно еще продолжать. Но что касается свадьбы Фигаро, то некоторое время назад она исполняла партию Сюзанны, ну а теперь графини Розины Альмавива. Когда на пресс-конференции представляли новую постановку Словацкого национального театра, то ее авторы говорили и о том, что это своеобразный анализ семейной жизни. Такая формулировка вызвала улыбку у певицы.
2: Действительно, о свадьбе Фигаро можно сказать, что это психологический анализ супружеской жизни. Как ни странно, но сюжет в определенном смысле является актуальным во все времена. Я считаю, что партия графини очень интересная, так как могу передать чувства, переживаемые моей героиней.
1: Я спросила певицу, какая роль ей ближе, Сюзанны или Розины. Может быть, на это влияет и возраст исполнительницы?
2: Да, это так. Я думаю, что сейчас мне ближе стала графиня. Я очень рада тому факту, что на протяжении многих лет могла петь партию Сюзанны. Ведь в оперном репертуаре она является одной из самых красивых. Но мне также нравится и то, что в этой опере теперь я смогла исполнить две ведущие партии. Это идеальная ситуация для певицы. Партитуру этой оперы я знаю очень хорошо. Прекрасно понимаю взаимосвязи героев. Считаю, что мне очень-очень повезло.
1: Не является секретом тот факт, что для каждой исполнительницы может быть ближе какой-то определенный композитор, например, Моцарт или Верди, Пуччини или Бизе. Поэтому мне было интересно узнать у Симоны Шатуровой, как складываются ее музыкальные пристрастия.
2: То, о чем вы сейчас говорили, является важным моментом для каждого исполнителя, в том числе и для меня. Мой голос – это лирическое сопрано, поэтому мне противопоказаны оперы Верди. В течение всей карьеры я тщательно выбирала репертуар. Безусловно, стремлюсь как можно дольше сохранить голос. Именно благодаря этому выхожу на сцену до сих пор. А что касается музыки Моцарта, то она мне очень подходит. Кроме того, я хочу подчеркнуть и то, что музыка этого композитора, по словам ученых, оказывает положительное влияние на наш организм. И я этому верю.
1: Как мы уже говорили выше, постановка этой оперы осуществлена на трех сценах – французской, словацкой и чешской. Везде были одинаковые декорации, одинаковые костюмы. Вот что по этому поводу говорит Симона Шатурова, исполнительница роли графини.
2: Действительно, я пела во всех постановках, но во Франции сцена была немножко меньше, чем у нас. Мы также выступали на чешском музыкальном фестивале в Литомышле. Там тоже провели небольшие изменения. То есть все зависело от конкретной ситуации. Наш музыкальный коллектив уже отлично сработался. Нам достаточно одной репетиции для того, чтобы мы сориентировались на новом месте. И еще одна деталь. Мне очень понравились старинные инструменты, которые использовались во время чешской постановки. Издаваемый ими звук был очень мягким.
1: Молодая певица Андреа Визвари впервые исполняет роль Сюзанны. Вот что она подчеркнула во время интервью.
3: В
2: первую очередь я хотела бы сказать, что исполняя музыку Моцарта, мы учимся владеть основами оперной техники. Я уверена, что каждый исполнитель в любом возрасте с большим удовольствием принимает предложение принять участие в операх этого гениального композитора. Очень бы я хотела, чтобы произведений Моцарта в репертуаре Словацкого национального театра было больше. Уверена, что новая постановка «Свадьбы Фигаро» понравится нашей публике. По замыслу режиссера моя роль динамичная. Приходится не только исполнять сложную партию, но и танцевать. А что касается переодевания, то в одной из сцен мне нужно переодеться в течение 24 секунд. И еще один очень важный факт. Современная оперная певица должна не только хорошо петь, но и играть. И мне это очень нравится. Публика сейчас требовательная.
1: И на этом мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго, дорогие друзья. Желаем вам прекрасно провести лето, время отпусков и каникул. А завтра вас ждет очередная программа РСИ. Ахой!

по земле доспелих. А роки течу, ако Дунай, мы снув в диальке, не даю са заставить. Яро, лото, есен, зима, Кархард, бунда, пойдьме са нам ознунавить.